0: 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.
2: I am paid to exist.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

Радио Витебск. Твоя любимая музыка. Happiness ain't something you sit back and you wait for.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
0: Радио Витебск. Утро.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси подписал указы и распоряжения о награждении. Государственные награды и благодарность президента получили представители разных сфер деятельности, а также предприятие «Савушкин продукт». Об этом накануне сообщила пресс-служба главы государства. 35 человек удостоены орденов, медалей и почетных званий, так отмечены их значимые заслуги. Награды вручены за продолжительную и результативную работу, высокий профессионализм и достижение весомых производств. Результатов. Среди оснований для награждения проявленные смелость и решительность при спасении человека во время пожара, а также грамотно организованные и безупречно выполненные действия, позволившие провести всестороннее, полное, объективное расследование преступлений. Кроме того, отмечен вклад в укрепление экономической безопасности, поддержание законности и правопорядка, развитие ряда ключевых отраслей. Награды получили те, кто добился значительных успехов в проектной деятельности и внес заметный вклад в науку, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
1: Политика.
2: Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил канал ОНТ со ссылкой на журналиста портала Axios Барака Равида. В ходе разговора стороны обсудили возможные варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта. Как уточнил сам Владимир Зеленский, это был хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию, а команды сторон остаются в тесном контакте для продолжения работы над обсужденными вопросами. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о намерении обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о 21-м пакете антироссийских санкций, передает информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на агентство «Рейтер». Накануне в Брюсселе состоялась встреча постоянных представителей ЕС по вопросу согласования предложенного Еврокомиссии проекта санкций со смещенными ограничениями на перевозку российского СПГ в третьи страны европейскими танкерами и без запретов на импорт рыбы из РФ. Однако, как сообщает издание, договориться не получилось. Ранее газета Financial Times писала, что против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении сжиженного природного газа из России выступила Греция. Некоторые евродипломаты признают, что введение антироссийских санкций привело к потерям у компаний во всех странах Европейского Союза. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, в отдельных районах слабый туман, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Доброе утро, и предлагаю каждому из нас сегодня с утра запечатлить вот эти вот самые моменты лета. Вот как бы нам с утра пораньше не пришлось бы рано подниматься и куда-то торопиться, вот просто убедитесь в одном простом правиле, то что если на улице вот это вот солнечные лучи с утра пораньше пробиваются к вам в окно, все уже будет гораздо лучше, чем планировалось. И вот поверьте, так оно и есть на самом деле, потому что нам с вами, людям простым, достаточно просто подняться, улыбнуться, увидеть что-то приятное для себя в первую очередь. Ну и все. А дальше уже и настроение появляется какое-либо приподнятое, скажем так. У нас же на волне радио Витебск оно будет приподнятым на протяжении очень долгого времени, потому что «Разбудит шоу» берет свой старт прямо здесь и сейчас. К микрофону уже поспешил к вам я, Влад Кузьмин. Ну и давайте начинать. Давайте начинать бодриться этим утром. Кстати, забыл уже даже какого дня.
1: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Итак, самое время узнать, что подготовили для нас звезды на день сегодняшний. Вот если в общем-то и целом прям, то общий гороскоп на сегодня советуют всем нам прислушиваться к коллегам. Они поделятся не только своим опытом, но и лайфхаками. И они точно пригодятся нам в самый неожиданный момент. Уж какие у кого это лайфхаки будут и кому что вам преподнесут ваши коллеги, это знаете и узнаете только вы. Ну а теперь же давайте капитально по каждому из знаков зодиака пройдемся. Мало ли там еще какие-нибудь интересные интересности ожидают каждого. Начнем с овнов. Сегодня овны смотрят только вперед и ставят новые крутые цели. Основной акцент на творчество и креативчике. Именно они помогут добиться очень крутых результатов в работе. Так держать! Сегодня тельцам нужно быть начеку. Проблемы будут караулить за каждым углом. А еще разговоры будут уходить не в то русло и отношения трещать по швам. Как вы поняли, день не самый удачный. Но это только первая его половина. Во второй не сидите сложа руки и будет все получше. Сегодня близнецы будут выжаты как лимон. Слишком много неотложных дел, которые высасывают все ваши соки. Идеи будут вылетать из головы моментально, так что лучше все записывать. Ведь некоторые из них просто обалденные. Сегодня раки. Вам важно общаться с любимыми коллегами и друзьями. Они переполнят ваш мозг интересной информацией. Она точно повлияет на карьеру. Так что слушайте внимательно, да записывайте. Сегодня львам нужно добиваться результата и ждать его не только от себя, но и требовать от других людей. Только в мягкой форме, пожалуйста. Вы ведь не хотите скандалов и конфликтов, но считайте на ровных местах. Сегодня у дев все не по плану, так что если вы не хотите расстраиваться, не ждите ничего и от себя в том числе. Других и в целом этого дня. Вообще, подстраивайтесь под обстоятельства и наслаждайтесь позитивными моментами. Их будет сегодня, кстати, тоже немало. Сегодня у весов не день, а сплошной сюрприз, когда вселенная будет подкидывать плюшки. Вам останется только их ловить. Вообще сегодня весам советуем не раздражаться и не психовать на близких. Сейчас их будет сложно понять. Постарайтесь принять их такими, какие они будут в этот конкретный момент. Больше веселиться вместе с ними. Вам не хватает этих эмоций. Сегодня со скорпионами будут говорить с натяжкой. Понять друг друга будет, ну, очень непросто. Так что постарайтесь реже общаться с другими и больше с самим собой. Что касаемо стрельцов, сегодня им обстоятельства точно будут на руку. Придется подстраиваться и работать в режиме, который сдают сами же они. Вообще, сегодня стрельцам советуем выбирать необычные решения. Именно они помогут впечатлить кого-либо, да и ваша самооценка заметно поднимется. Козероги, сегодня вам лучше обходить торговые центры за километр. Вот прям за километр. Рискуете сильно потратиться. Деньги сейчас очень нужная и важная вещь, которую не стоит спускать на мелочи. Сегодня водолеям подвернутся интересные собеседники, которые откроют новый мир. Так что прислушивайтесь к их словам, они будут вдохновлять вас. Вообще же сегодня водолеям советуем вечером остаться дома. Так будет куда безопаснее и уютнее. Сегодня рыбам нужно работать, не покладая рук. В первой половинке дня, а вот во второй нужно расслабиться. Вечер – довольно опасное время, когда конфликт может образоваться на пустом месте. Так что больше общайтесь с самим собой. Вот такие гороскопчики у нас вышли для всех и каждого. А ну, прислушиваться или нет – это, вы знаете, как всегда, дело сугубо ваше.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Ой, знаете, хорошо, когда вот тапочка в пол давится, педаль на газ, когда действительно и не хотелось бы, возможно, но тем не менее мы с вами знаем, что это нам пригодится в будущем. Поэтому, знаете, здесь даже вообще не о прямом, конечно же, смысле речь. Ведь каждый из нас в чем-то, да каждый день добавляет, прибавляет того самого газа, давит тапочку в пол и приходит к невероятным результатам. Кстати, желаю, чтобы у всех все исполнилось вот прям как задумали.
3: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области подвели итоги работы сотрудников МЧС за первое полугодие. Также итоги работы были подведены на коллегии Главного управления торговли и услуг Витебского облсполкома в преддверии профессионального праздника Дня работников торговли. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: друзья, а как вы смотрите на то, чтобы нам с вами завести диалог? Ну, все же уже проснулись, да? Те, кто слышит, если мой голос, значит, вы по факту уже и не спите. Вот такая вот логичная логика с утра пораньше. Поэтому предлагаю нам всем дружно отправиться в рубрику «От А до Авто». Вот буквально после короткой рекламы сможем начать пересылать свои автоприветы утренние друг другу. Ну, погнали, послушаем рекламу и дальше появимся здесь.
1: Реклама.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзненский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. От А до Авто.
0: Ну все, как и обещал, короткая реклама, и дальше мы с вами немного пообщаемся. Друзья, прямо сейчас приглашаю, вот прям говорю вам, добро пожаловать, и коврик перед вами такой бабах красный. В общем-то, в нашу рубрику «От А до Авто». Что мы делаем? Автопривет передаем с утра пораньше всем да каждому. Вот если где-то вы находитесь сейчас в пути, неважно, пешком, либо на транспорте, посмотрите по сторонам, какие номера автомобилей, либо других транспортных средств вас окружают, и можете их прямо сюда писать в Viber и Telegram 7071071, код 29. Можете писать, можете фотографировать. В общем-то, для чего это делать? Чтобы, ну, поднять и себе немножко настроение, знаете, такую улыбочку, можно сказать, с утра организовать и себе, и незнакомым людям. Ну и, конечно, конечно, естественно, мы с вами любим всякие циферки собирать, да, в этих самых номерах. А вот, знаете что, как-то обходили мы стороной цифру 0, а она же ведь существует. 0 это же, можно сказать, философски. Начало всего, да, все с него начинается. Поэтому, а если в каких-то номерах присутствует данная циферка 0, особое внимание направляйте X2 просто своего внимания на данные номера. Все, друзья, буду ждать вас здесь и потом зачитывать все вот эти вот ваши приветики-пистолетики. Все, погнали, полетели, автоприветы!

0: Собираем ваши автоприветы, друзья. Еще больше их хочется, как говорится. Уже дали, но хочется еще больше и больше. Поэтому направляйте абсолютно неизвестным номерам автомобилей. Ну и сегодня с вами ищем в номерах цифру 0.
1: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
3: Это будет наш тайм.
4: Привет, радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Давайте смотреть, что нам здесь набежало в наши мессенджеры. Кстати, еще можете продлевать и свои автоприветы писать утренние, и циферку 0 ловить в непосредственно номерах автомобильных, да или вообще любых транспортных средств. Так, захожу, Александр нам пишет в Телеграм, говорит, 0 присутствует в моем автомобиле, поэтому просто передам привет радио и Витебску от гомельчанина. Вам тоже в Гомель направляется большой-большой привет. Александр, спасибо, что с нами на одной волне. Саня присоединяется еще один к нам на волну. Говорит, Елене Андрею привет. Сави, конечно же, сюда и в студию направляется привет. 0420 для 10-го автобуса. Привет передает Александр. А также 0158. Что это здесь? Джили. Вам тоже большой привет. Руслан говорит, привет белому Мазу 5075 от синего Маза 1405. Скоро догоню. Привет коллективу радио Витебск. Всем удачи на дорогах. Вам тоже. Вова говорит, всем бонжур, хорошего дня. Скания 366. О, ну наконец-то вышел на связь наш Скания. Да, вот давненько не видел, кстати, вас. Что у вас там, отпуск был или как? Рассказывайте, делитесь. А Сергей говорит, доброе утро всем. Привет от белого Маза 5075. Руслан на Мазе синим 1405. Коллективу РВ. Всем хорошего солнечного дня. Ой, допускай он таким и будет этот день солнечным везде. И в душе, и на сердце, и где только можно. Денис нам пишет, поймал на мойке. Кого? Давайте узнаем. Шкода 0067. Это получается 0067. Я думаю, что наши поменьше слушатели, если где-то сейчас находятся, поняли, о чем я имею в виду. Так, ну и Настя нам пишет, доброе утро, любимое радио. Всем доброе утро и хорошего настроения от Лада Приора 5527. И знаете, пускай оно действительно так и будет. Всем доброго, бодрого от волны номер один в регионе. Мы продолжаем находиться рядом с классными треками и классной компанией.
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Витебск».

0: вроде в первом часу все сделали. Вы размяли свои пальчики, я размял свой речевой аппарат. Теперь будем общаться с вами гораздо больше и продуктивнее, активнее. Ну, конечно, надеюсь на ваш отклик. Поддерживайте беседы, поддерживайте темы. Всегда интересно обсуждать что-то здесь. Ну, а пока вот в начале следующего часа Оля Богданова обсудит с вами самые свежие актуальные новости.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов.
1: Новый час на радио «Витебск» представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебском облсполкоме прошло оперативное совещание под руководством министра по чрезвычайным ситуациям в Беларуси. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Открывая накануне встречу, Вадим Синявский подчеркнул, что на совещании акцент следует сделать на анализе результатов, объективной оценке деятельности и поиску решений, которые позволят повысить эффективность работы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Одной из ключевых тем стало состояние пожарной безопасности. По словам члена Совета Республики, начальника областного управления МЧС Сергея Мелешкина, за 6 месяцев спасатели сохранили жизни 44 человек. 29 спасены на пожарах, 3 на водоемах, 7 при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и 5 во время поиска в природных экосистемах. Вместе с тем было отмечено, что проблема гибели людей на пожарах остается актуальной. Основные причины трагедии – все те же неосторожные обращения с огнем при курении и злоупотребление спиртным. Отдельное внимание было уделено профилактической работе. В рамках госпрограмм за минувшую пятилетку в регионе установлено более 8500 автономных пожарных извещателей, свыше 700 устройств с выводом сигнала на светозвуковое оборудование. Выполнен ремонт более 400 печей и обновлена электропроводка почти в 200 домовладений. Положительная динамика отмечена и в вопросах безопасности на воде, однако участники совещания подчеркнули, что профилактическую работу необходимо продолжать, особенно с рыбаками и гражданами, пренебрегающими правилами безопасности.
0: Экономика.
2: В преддверии профессионального праздника Дня работников торговли состоялась коллегия Главного управления торговли и услуг облсполкома, на которой подведены итоги работы отрасли за первое полугодие. Так было отмечено, что обеспечена положительная динамика по темпу роста розничного товарооборота, который составил 105% при задании в 103 пункта. За 5 месяцев организациями торговли области получена чистая прибыль и обеспечена положительная рентабельность продаж. На потребительском рынке обеспечена стабильная ценовая ситуация. Приоритеты в работе отрасли отданы отечественным производителям. Как отмечают «Витебские вести», на протяжении 10 лет Витебская область занимает лидирующую позицию по удельному весу белорусских товаров в розничном товарообороте организации торговли среди регионов республики. Приемная комиссия ВГУ имени Машерова подвела первые итоги вступительной кампании. Ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Любченко рассказала, что, как и в предыдущие годы, Госуниверситет выполнил контрольные цифры приема на обучение за счет средств республиканского бюджета. Обучаться за счет бюджета по результатам целевого набора университетской олимпиады и основного набора претендует 1299 человек. Общий конкурс на все специальности бюджетная форма обучения составил 2 человека на место. Конкурс на специальности заочный бюджет бюджетной формы обучения 2,5. Среди наиболее популярных специальностей дневной бюджетной формы обучения у абитуриентов традиционно лидирует международное право, 10 человек на место, правоведение 4 человека на место, программная инженерия, факультет математики и информационных технологий 3 человека на место. У заочников среди наиболее популярных специальностей художественное образование 5 человек на место, образование в области физкультуры 4,5 человека на место, социально-педагогическое и психологическое образование 3 человека на место. Наивысший балл 390 у абитуриента, поступающего на специальность психология. Это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, в отдельных районах слабый туман, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: шоу на радио Витебск.
1: Ну, друзья, для старта этого часа у меня есть новость из разряда «не умеешь, не берись». В общем-то, один путешественник, вот, который любит лазать по горам, пошел в очередное свое путешествие. Было это в городе Кобе, Япония. Решил он, мужчина данный, взобраться на гору Фудзи. Но через некоторое время вызвал спасателей. Почему же так произошло? Нет, все с ним в порядке. Просто расстроенный 54-летний мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший свой путь. Естественно, спасатели посоветовали туристу найти хижину, она располагалась неподалеку, и как следует там отдохнуть. И вот, казалось бы, совет сработал. Мужчина переночевал в хижине и на следующее утро уже пошел в обратную сторону, начал свой спуск с горы. Но через буквально 300 пройденных метров у него разболелись ноги, а еще через 100 метров он окончательно сдался. Насчет этого бедолага вновь берет свой телефон и звонит спасателям. На сей раз они уже прибыли на место, чтобы сопроводить незадачливого туриста вниз. В общем, удивительно, что мужчина вовсе не казался новичком. У него уже был опыт восхождения и необходимое снаряжение. Но, учитывая вот такой вот неудачный подход, все-таки спасатели призвали туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях. Да и не только восхождение, в принципе, если где-то в чем-то вы не уверены, вот знаете, что выбьетесь из сил, но вот костьми лечь вам нужно, чтобы все это сделать, все-таки подумайте о своем здоровье, подумайте о том, не прибавит ли это только больших бед. Естественно, бед не прибавит волна радио Витебск, здесь у нас раз будет шоу, здесь у нас все предельно здорово.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: реклама. Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

0: Ну, давайте с вами как-то не забывать, что в мире существуют всегда две стороны медали, да? Ну и вот если с одной стороны все, например, может идти просто наилучшим образом, если заглянуть за ту самую вторую половинку медали, там что-то найдется такое, ну, даже можно сказать, удручающее. В общем-то, есть одни молодые владельцы небольшого магазина в ЮАР. И вот они прекрасно знают, как развить свой бизнес. Они начали размещать в соцсетях настолько креативные рекламные ролики, что их торговая точка стала, ну, самой популярной. Но, как я раньше говорил, обратная сторона имеется. В этот самый магазин потянулись не только покупатели, но и преступные личности. Магазин успели обокрасть уже трижды за один месяц. И последнего из злодеев хозяева рано утром застали прям-таки на месте преступления. Один из них скрылся, а второго удалось передать в руки полицию. Он говорил, что задолжал деньги, ему просто необходимо было что-то украсть, чтобы расплатиться со своим должочком. Но владельцы данного магазина все-таки не отчаиваются. Парни молодые, прекрасные, креативные. Говорят, что после каждого инцидента им приходится тратиться на модернизацию охранной своей системы. Сейчас, кстати, начали продавать хлеб на оригинальной закваске по оригинальному рецепту, надеясь увеличить еще больше свою прибыль. Уж не знаю, тем самым привлекут ли еще больше воришек в свой магазин. Но, тем не менее, они также и не против хозяева, я имею в виду, что если кто-то из постоянных покупателей пожертвует им деньги на усиление мер безопасности. Мне кажется, там вообще все должно быть уже на этих, знаете, лазерах, датчиках движениях, каких-то дымах, шумах и спецэффектах. Ну и, конечно же, в решетках железных тоже. Хотя и они не спасли, как выяснилось из предыдущего рассказа для вас. Вот так получается. Вроде бизнес успешный, но при всем при этом страдают ребята.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-324-33-44.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве. Переговоры министра иностранных дел России с госсекретарем США завершились в Маниле. Встреча продолжалась 35 минут, передает корреспондент РИА Новости. Президент России заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику страны. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: небольшая, но актуальная информация. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон для связи плюс 375-33-613-16-18. 375-33-613-16-18.
1: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай!

0: Time.
1: Продолжаем набирать список претендентов на наш розыгрыш классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебска. И в очередной раз я вам задам с утра вопрос, на который вы быстрее всех, я уверен, ответите в Viber по номеру 7071071. Вот, кстати, к чему и задавал. Куда же вы последний раз бежали-то? Надеюсь, что именно к нам в розыгрыш. В общем-то, очередной претендент попадет сегодня в наш список, а уже, получается, завтра мы и разыграем этот самый классный бокс от наших друзей и партнеров. Сегодня вопрос предельно простой. Сегодня состоится встреча в Лиге конференций УЕФА. Макс Лайн из Витебска сыграет с Утьеской из Черногории. А во сколько начнется сегодняшний матч? Поехали!
0: Радио Витебск. Четыре на семь.

0: Ну все, стоп, на этом останавливаемся. Принимать свои варианты ответов уже больше нельзя. Да и причем правильный вариант, он найден был сразу же. Вот самый-самый первый. Сегодня ответила нам девушка Татьяна. Цифры ее номера заканчиваются на 417. Все правильно, в 20.00 по нашему времени состоится эта игра. Будем верить в команду футбольного клуба МЛ Витебск. Ну и, конечно же, посмотрим на нее в деле уже с некоторыми рокировками и новыми подходами. Это что касаемо матча. Что касаемо правильного ответа на вопрос поставленный, то все верно. Здесь Таня у нас в приоритете, поэтому самое первое, самое быстрое. Сегодня ваша скорость приносит вам участие в списке претендентов. Ну а завтра, возможно, удача подкинет вам еще что-либо. Но это будет завтра. А пока я вас в очередной раз поздравляю и желаем, конечно же, все вместе удачи и успехов футбольному клубу МЛ Витебск в сегодняшнем противостоянии.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макс Лайн Витебск.
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Макс Лайн откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Макс Лайн.
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. Включи.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Утро.

0: самый все о забегах и о забегах. Вот, пожалуйста, Леся нам пишет, говорит, режим опаздываю, проспал, скорость 70 км в час. Не будем писать, что нарушаем пульс за 200. Мысли все не успела, но номер для радио Витебск сфотографировать успела. Приоритеты расставлены идеально. Вот это скорость и многозадачность. А вот куда же опаздывал Руслан у нас в последнее время, говорит, хотел убежать от шершня, но потом передумал, да и направил на него брызгалку из капель. Ха-ха, интересно. Ну а мы побежим сейчас в следующий час. Вот такие у нас забеги.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси подписал указ об осеннем призыве в армию. По данным Минобороны, документом предусматривается очередной призыв на срочную военную службу и службу в резерве, который продлится с сентября по ноябрь. Призывать будут граждан мужского пола, которым исполнилось 18 лет, у которых нет отсрочек. Пойдут служить и мужчины призывного возраста, утратившие право на отсрочку. Как и ранее, одновременно с призывом будут уволены в запас срочники, прослужившие положенное время. Предыдущий призыв был минувшей весной, и тогда на срочную военную службу в армии было призвано порядка 10 тысяч человек, еще около 600 на службу в резерве.
1: Политика.
2: Переговоры министра иностранных дел России с госсекретарем США на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле завершились. Об этом сообщила РИА Новости. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут. Согласно расписанию Марко Рубио, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса. Накануне встречи Сергей Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США относительно возможности скорого урегулирования конфликта в Украине. Госсекретарь США, в свою очередь, отметил, что собирается обсудить роль Вашингтона в урегулировании конфликта. Ранее стало известно, что инициатором встречи выступила американская сторона. Президент России заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику страны. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам, информирует ОНТ. По словам лидера России, внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе не оказывают критического воздействия на ключевые отрасли экономики. Он отметил, что состояние отечественной экономики и ее ключевых отраслей остается устойчивым. Владимир Путин привел данные Минэкономразвития, согласно которым рост ВВП за 5 месяцев составил 0,2%, текущий рост находится в позитивной зоне.
1: В мире.
2: На 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО делегация Беларуси особо выделила значимость сохранения Беловежской пущи, уникального природного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Пусанском выставочном конференц-центре Республики Корея проходит сессия Комитета всемирного наследия. В числе вопросов повестки сохранность данного объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Международное сообщество уделяет пристальное внимание экологическим угрозам, которые возникли из-за строительства Польши и заградительного сооружения прямо на территории объекта всемирного наследия. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остается Влад Кузьмин. На волне продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Шоу.
1: Ой, чтобы такого приятного сегодня насмотреть, к чему бы, к какому-то празднику привязаться, знаете, почувствовать себя причастным, даже не столько привязаться, сколько почувствовать себя вот в этой вот стезе. Знаете, я нашел один такой, День дачника называется, вот поздравляю всех тех, кто как-то с началом теплых дней и до их окончания проводит все свое свободное время на даче. Друзья, держитесь, мы вместе с вами. Да, пока на дачу я особо не выезжал, да и в принципе за пределы города, но тем не менее. Знаете, что я осознал? То, что после энного как-то промежутка возраста меня потянуло вот в грядках поковыряться, что-то вырастить, что-то сделать своими руками. Что это может быть такое? Как это называется? Объясните мне, пожалуйста. Ну, а знаете, вот если вспоминать из детства какие-то приятные воспоминания, да, из юношества, что ли так, всегда вот в таких домах, да, на дачах любили ставить палатки просто во дворе. Это не значит, что вы там куда-то собирались с друзьями, вы ходить. Это просто вам было в кайф поставить вот эту вот самую палатку во дворе и немножко там поиграть, попридумывать себе различные игрища до утихи. Вот, кстати, насчет палаток, знаете, а вот мы же недавно разыграли на дне рождения прям палатку. Вот девушке выпала счастливая случайность, вот такая вот, ровно в наш день рождения волны радио Витебск. Ей тоже исполнилось 28 лет. Возможно, она уже оценила данную палаточку и уже даже встретилась с друзьями своими на отдыхе. Почему, собственно говоря, и нет. Ну, а еще раз всех дачников поздравляем с этим замечательным праздником. И Саша пишет, это называется тяга к земле. Уж почему она так рано возникла, я не знаю. Возможно, просто что-то хочется создать красивое своими руками.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Не, друзья, не пугаемся. 9:19 на часах. Все нормально, все прекрасно. Рубрика «Даже не думай» здесь и сейчас. Вот как раз-таки для того, чтобы немножечко взбодриться, немножко перейти из какого-то как-то процесса думания в процесс недумания. Вот так хочется сегодня. Да и, в принципе, в каждый день, в каждое утро вот эту вот минутку, чтобы абсолютно ни о чем не запариваться, нужно поймать. Вот сейчас мы с вами ее и поймаем. Есть у нас стартовая фраза, которую вы вводите в Viber либо Telegram 7071071, код 29, а дальше автозаполнение продолжает за вас вот эту вот самую фразу. Какие это будут слова, выбирать только вам. Из предложенных жмите то, что нравится вам, и ни в чем себе не отказывайте. Обязательно все продолжения я зачитаю через несколько музыкальных. Ну а что касаемо стартовой фразы, она на сегодня такова. Не делай такие большие, а дальше троеточие. Но это пока что, потому что через несколько музыкальных начнет заполняться ваше автозаполнение и полетят сюда к нам СМС. Получится весело, как всегда, улыбнемся, посмеемся вместе. Напоминаю стартовую фразу «Не делай такие большие». Поехали!
1: С утра пораньше разбудит шоу.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная. 13,49 за 1 килограмм.
7: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
6: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
8: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай.

Итак, друзья, напоминаю, стартовая фраза нашей сегодняшней рубрики «Даже не думай» звучала следующим образом. Не делай такие большие, а вот что дальше предлагало автозаполнение, сейчас у вас и узнаем. Вот, пожалуйста, у Татьяны получается «Не делай такие большие деньги, я буду стараться их контролировать». Интересно, как-то чуть-чуть на бухгалтера сейчас схоже было заявление от вас. Александр говорит «Не делай такие большие города и страны, всему коллективу хорошего дня». Создаем сами, своими руками. Да, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. А Светлана нам пишет, не делай такие большие выводы и делай так, чтобы тебе было хорошо с этим человеком. Вот здесь уже капитально какое-то продолжение имеется. Так, Светлана говорит, не делай такие большие красивые глаза на лоб в лоб. Столкнулись два в одном месте. Ой, это когда, знаете, глаза-глаза в ладони, это навечно. Так, а Елена пишет, не делай такие большие деньги на ветер и не кажись в глаза. Здесь уже попахивает какой-то новой поговоркой. Екатерина пишет, не делай такие большие проблемы в моей голове. Я просто боюсь представить, что будет. Ой, ураган, наверное, будет, Кать, у вас. Ураган. Лесь пишет, не делай такие большие паузы. Уже детектив придуман.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом. В США заявили о завершении очередной серии ударов по Ирану. Военнослужащие вооруженных сил Беларуси продолжают оказывать помощь аграриям в уборочной кампании. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Друзья, интересная информация. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон для связи плюс 375-33-613-16-18. 613-16-18.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама. Черная пятница. С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм. Всего

0: Травмома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Рекорд. Стоп-кадр.
1: Друзья, представляете, кому-то из вас сейчас несказанно повезет. Он заберет билетик в кино. Да, но билетик будет один, а пойдете в кино вы вместе. Поэтому, друзья, можете уже строить планы и думать о том, как вы забираете этот свой билет в нашей игре. Предлагаете какому-то другу, знакомому, родственнику, либо просто близкому человеку сходить с вами на киносеанс. Кстати, фильм вы тоже выбираете свой отдельно. Можете пойти на какой вот угодно. Но у меня для вас есть интересная новиночка. В общем-то, называется фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Возрастное ограничение 6+. Что же здесь в нем такое? Опасное путешествие мальчика Саши ради спасения семьи своего друга Лиса Рыжего. Смотрите в кинотеатрах Витебска семейный приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». И вот когда Саша, вот этот вот мальчик, снова встречает своего дикого друга, Лиса этого Рыжего, он узнает, что семью Лиса кое-кто похитил. Мальчик решает во что бы то ни было вернуть их домой. Внимание, вопрос. Кто же похитил семью Лиса? Ваши ответы Viber 7071071. Кто первый, тот забирает билеты.
0: Радио Витебск.

молодцы, люди. Вы молодцы несказанные. Вот сразу сообразили, либо уже где-то видели трейлеры, либо, возможно, обращали внимание на афиши, а может, просто быстрее всех руководствуйтесь какими-то средствами поиска информации. Но меня очень порадовали варианты. Но, естественно, если кто-то похитил, кто может в лесу похитить? Ну, люди и предположили. И не один человек говорит, браконьеры. Но немножко формулировка была не та. Все-таки официально вот эту вот семью лиса похитил передвижной зоопарк. И вот первым у нас становится победителем, точнее, первым тем, кто прислал верный вариант ответа, это Паша. Цифры его номера заканчиваются на 252. Павел, вы абсолютно правы. Поздравляю вас. Ваш билетик в кино уже у вас. Можете выбирать себе какую-то компанию из человечка и ходите в кинотеатры нашего города выбирать себе фильм для просмотра. Вот почему бы, например, не сходить на эту новинку. Вот такие вот, друзья, дела у нас обстоят. Все, билетик разыграли. Завтра разыграем еще один. Не забывайте, что у нас здесь розыгрыши не останавливаются.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Друзья, если хотите чем-то заниматься, не ждите. Вот, пожалуйста, Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон для связи 375-33-613-16-18. Через 33-613-16-18. Действуйте.
1: Реклама на радио Витебск.

0: ждут тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Сюда, к нам в студию. Эй, мистер диджей! Мы такой, да, слушаем вас предельно внимательно. В общем-то, что хочется сказать в завершении сегодняшнего утра. Во-первых, еще музыкальные часы никуда не деваются, они остаются вместе с нами. Ну а вам, как всегда, спасибо за классную компанию. Раз будет шоу, с 7 утра было с вами на волне. Теперь же отправляюсь вновь мотаться по делам, делишкам. Обязательно вам расскажу, что и где, как видел, но об этом уже завтра. А пока каждому музыканту прекрасного утра. Ловить там Наташу Баталко. Через часик в эфире ее музыкальный бранч. Это особо всем пригодится. Ну а я вам всем говорю пока-пока. Всем музыки. Погнали!
1: Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: Витебске 10 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом. Александр Лукашенко поздравил главу Арабской Республики Абдель-Фатаха Аль-Сиси с национальным праздником Днем Революции. Глава государства подчеркнул, что совпадение позиций министра и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двустороннего взаимодействия. Александр Лукашенко отметил готовность белорусской стороны в торгово-экономическом направлении наращивать объемы товарооборота, реализовать проекты по организации в Египте сборки белорусской техники, созданию современных зерно- и кормохранилищ. Потенциал для развития партнерства есть и в сферах здравоохранения, науки и технологии, а также образования, подчеркнул президент. Военнослужащие вооруженных сил Беларуси оказывают помощь аграриям в уборочной кампании. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями трудится более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. Военнослужащие осуществляют перевозку урожая, доставку грузов и обслуживают сельскохозяйственную технику на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей. Ранее стало известно, что в Беларуси создадут мобильные рабочие группы. Мера предпринята не для проведение проверок для того, чтобы оперативно принимать решения и координировать ресурсы. Это необходимо для поддержания стабильно высоких темпов уборочной кампании. Задача таких мобильных групп в том, чтобы выявлять в регионах обстоятельства, препятствующие проведению уборочных работ.
0: В мире.
2: Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана. Удар наносились 12-ю ночь подряд, об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Как отмечается, ударом подверглись иранские военные цели, включая средства ВМС, места хранения ракет и дронов, береговые наблюдательные пункты и средства ПВО. Тем временем Белта со ссылкой на портал Axios отмечает, что на фоне продолжающегося наращивания американских сил в регионе президент США по-прежнему рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана. По словам американских и израильских чиновников, это может произойти уже в течение нескольких дней. Медведь в Аризоне забрался на электрический столб, чтобы отдохнуть. Проезжавший мимо мужчина позвонил в 911, однако диспетчеры уже знали о ситуации. Рабочие отключили электричество и аккуратно спустили животное. Белтелерадиокомпания отмечает, никто не пострадал, лишь медведю испортили отдых. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
3: Oh,

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. На стадионе «Динамо» проходит чемпионат по легкой атлетике.

0: Гора. Еще два представителя Беларуси свою встречу проведут сегодня. Борисовский Батэ в азербайджанском Сумгаите будет соперничать со швейцарским Сионом. Начало в 20 часов. Напомним, в первом круге борисовчане оказались сильнее албанского Эльбасани. Для Сиона встреча с обладателями Кубка Беларуси будет первой в нынешнем сезоне. В случае успеха в матчах со швейцарской командой сразятся с победителем пары молдавского Зимбру и армянского ФК. Но чемпион Беларуси МЛ Витебск, венгерская мезиковерсия, встретится с черногорской Сутьеской. Начало в 20 ровно. Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференции состоятся 30 июля. В Минске на стадионе в парке Горького продолжается международный турнир по хоккею на траве. Кубок сильнейших спортсменов. Накануне программу завершил матч женской национальной и молодежной сборных Беларуси, сильнее в котором со счетом 4-1 оказались старшие девушки. После двух туров национальные команды Беларуси и России набрали по 6 очков. У младших составов обеих стран баллов нет. Групповой этап завершится сегодня. Мужская сборная Беларуси также одержала победу на Кубке сильнейших спортсменов. В матче второго тура предварительно этапа наша национальная команда разгромила соотечественников из молодежной сборной со счетом 5-0. Накануне главный белорусский состав одолел российскую молодежку. И о спорте на этом пока все.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».
2: All the subtle flavors of my life have become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио «Витебск».

0: Альтернатива ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Продолжается официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. В его программе встречи на высшем и высоком уровнях, а также участие в переговорах торгово-экономической направленности. Накануне Максим Рыженков сверил часы с кыргызским коллегой. Конкретные направления сотрудничества обсуждались непосредственно на производственных площадках. Глава внешнеполитического ведомства также открыл в Бишкеке торговый дом «Белорусские продукты». Это стало продолжением курса на расширение прямого присутствия отечественных производителей на кыргызском рынке и создание устойчивых каналов поставок.
1: Политика.
2: Министр иностранных дел России на встрече с госсекретарем США подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом сообщает Белта со ссылкой на заявление МИД РФ по итогам встречи сторон. Ведомстве также отметили, что Сергей Лавров и Марко Рубио договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций. Встреча прошла 23 июля в столице Филиппин. На продолжалось около получаса. Инициатором стала американская сторона. Энергодар остался без электричества из-за аварии за его пределами. Об этом сообщили власти города, отмечает спутник Беларусь. В Минэнерго региона сообщили, что в Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии из-за атаки вооруженных сил Украины. Российские вооруженные силы минувшей ночью продолжили наносить групповые удары по объектам логистики украинских военных в порту Одессы. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Послы стран Европейского Союза согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом сообщает ТАСС. При этом, по словам собеседника информагентства, в новый пакет не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также источник отметил, что главный оператор морских перевозок российского СПГ в Евросоюз Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны. До конца дня пакет ограничительных мер должен быть окончательно утвержден Советом ЕС. Ранее сообщалось, что попытка согласования 21-го пакета санкции провалилась из-за разногласий внутри Евросоюза. И это все новости к этому часу. Пакет партнер выпуска авто.

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне стартует музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Появляясь в эфире этим летним утром, хочется сказать, какая прелесть, что сегодня предпятница. Мне кажется, после праздничной фестивальной недели все немножечко подустали в плане затрудненного передвижения по городу из-за огромного количества людей и пробок. Кого-то накрыли недосыпы в связи с ночными концертами, так что этих выходных больше ждешь для того, чтобы просто отоспаться и отдохнуть. Кстати, насчет отдыха и ничего не делания, прочитала я интересную новость. Оказывается, осознанное безделье должно стоять в календаре у каждого из нас наравне с дедлайнами. Нашему мозгу жизненно необходим режим фоновой работы, когда он без внешних шумов наводит порядок, так сказать, в мыслях и чувствах. Это, знаете, своего рода получается перезагрузка системы. Когда ее нет, то начинаются сбои в работе. Специалисты советуют выбрать 2 священных часика в неделю и посвятить их абсолютному ничего не деланию. Никаких книг, гаджетов, упражнений для мышц лица, аффирмаций. В общем, радикальное, бескомпромиссное бездействие, так сказать, во имя хорошего самочувствия, карьеры и семейного счастья. Так что теперь хотя бы в небольших количествах это можно делать официально. Доктор прописал как-никак. Ну и, в общем, можно смело ничего не делать и не корить себя за это. Но, тем не менее, ребят, нам с вами сегодня пока придется еще немножечко потрудиться, так что бранч с классной музыкой будет только в помощь. Включайтесь, присоединяйтесь в нашу дружную компанию. Ну а от меня, Наташа Баталк, ловите горячий привет.
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Только что в эфире отыграл наш талантливый белорусский исполнитель Никита Белько и подарил всем песню понарошку. А теперь настало время очередной рубрики «Бранч премьера». И прямо сейчас продолжаем знакомство с новинками из мира музыки. Сегодня будем слушать известных ребят. Это музыкальный проект «Медуза» и «Халид». Ну, пойдем по порядку. Напомню, что коллектив «Медуза» — это итальянское продюсерское трио, работающее в жанре хаус. Коллектив, кстати, был образован в Милане еще в 2018 году. Ну и в состав, так сказать, этого проекта вошло три прекрасных, ну и самое главное, талантливых парня. Прорыв у ребят случился в 2019 году с их синглом под названием «Piece of Your Heart», записанным совместно с британской группой «Good Boys». Трек, кстати, в то время занял второе место в британском чарте и был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Если вообще пробежаться по творчеству группы «Медуза», то среди, наверное, известных песен есть такая, как «Lose Control» в коллаборации с певицей Бекки Хилл, «Paradise» совместно с Дермат Кеннеди, ну и, наверное, самая популярная работа, которая звучала, мне кажется, на всех радиостанциях, включая и нашу, это их трек «Bad Memories». Что касается второго парня, это Халид, американский соул-певец и автор-исполнитель. Его мы тоже очень часто встречаем у нас на волне. Он является лауреатом и номинантом многих музыкальных наград. В 2019 году журнал «Time» включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. Ну а по состоянию на 2025 год Халид является обладателем 6 премий Billboard Music Awards, 3 American Music Awards и 1 MTV Video Music Awards. И, кстати, был номинирован на премию Грэмми целых 6 раз. Так вот, музыкальный проект «Медуза» и этот Халид решили в этом году, так сказать, объединить свои творческие идеи и силы и сотворили трек под названием «Weekend», с которым мы сегодня и будем знакомиться. Переводится он как «Выходные». Название нам подходит, и мы, естественно, выходные дни любим, с учетом того, что они не за горами. Но на самом деле парни будут петь нам не про какое-то отдых, а про любовь. Дословно в треке говорится о том, что любовь второй половинки им надо и днем, и ночью, и в ней они нуждаются больше, чем в каких-то выходных, днях, развлечениях и отдыхе. Что касается звучания, мне эта музыкальная работа, знаете, напомнила немножечко своего рода такие качели, когда начинается песня плавно, даже немножечко так как-то медленно, а потом ближе к припеву появляются какие-то нарастания, ритмы и биты. В общем, давайте ловить новинку в эфире, слушать, а потом в телеграм-канале оценивать вместе.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы Showtime. На этой неделе здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Трек группы «Оазис» «Wonderwall» 95-го года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет и занял там 27-е место. Это произошло благодаря

0: Charlie XCX выпустила клип к новому синглу под названием «Камера». Главную роль в нем исполнил Венсан Кассель. Отметим, что черно-белый ролик снят одним кадром. Кассель играет в нем актера на съемках, а сама Charlie – режиссера. Текст песни посвящен размышлениям артистки о том, правильно ли для нее было начать сниматься в фильмах в качестве актрисы. Этот трек вошел в альбом под названием «Music Fashion Film». Его релиз состоится уже завтра, 24 июля. Ну а фанаты BTS затравили звезду сериалов «Универ» и «Саша Таня» Андрея Гайдуляна из-за резкого высказывания о кей-поп-группе. Он раскритиковал выступление BTS во время финала чемпионата мира по футболу. В своих соцсетях актер заявил, что вместо матча ему приходится смотреть «Тараканий цирк». Так вот, реакция поклонников группы последовала незамедлительно. На Гайдуляна обрушился шквал критики с требованиями извиниться перед артистами. Чтобы погасить конфликт, актер записал видеообращение. Он пояснил, что его претензии направлены не на самих музыкантов, а на формат мероприятия. И в завершении модель Эльза Хоск стала мамой во второй раз. Она выставила трогательную подборку фото с малышкой по имени Флора Блю. О беременности Хоск рассказала только в апреле этого года. Тогда модель призналась, что около 6 месяцев скрывала свое положение и показала кадры с округлившимся животом. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дайв». Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Человеку что-то мешает на жизненном пути. Так вот, друзья, пускай вам сегодня ничто и никто не мешает. Хочу пожелать, чтобы вообще сегодня вам на пути не встречались какие-то неприятные люди, не образовывались конфликты и сложности в трудовом процессе. И пускай вообще всем шагающим и передвигающимся на любом виде транспорта горит только зеленый свет. Мы в рамках нашего эфира тоже продолжаем двигаться. Эту предпятницу наполняем любимой музыкой. В скором времени послушаем новинку «Everything's Fine» от бразильского диджея Алока и красотки Дженнифер Лопес. Также Мод подарит нам свою песню «Намек на нас». Кстати, в эти выходные он будет выступать на Viva Braslav, так что кто туда поедет отдыхать, однозначно насладиться творчеством этого артиста. Ну и прямо сейчас в динамиках заслушаем зарубежный трек «Фаста» от Деми Ловато. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем хорошего настроения.
1: Радио Витебск.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Новинка на радио «Витебск».

Мне кажется, другие подруги, за этот стартовый час музыкального бранча мы с вами неплохо раскачались, послушали очень много классных треков, но на этом останавливаться не будем. Двигаемся, как говорится, вперед из песни, тем более любимая волна Радио Витебск работает для вас 24/7, так что проводите время в нашей компании. Мы успешно с вами узнали самые последние звездные новости и сплетни, ну и, конечно же, познакомились с сегодняшней бранч-премьерой. Напомню, что трек назывался «Weekend» от музыкального итальянского трио «Медузы», в компании с американским исполнителем Халидом. Так что поддержите ребят.

0: переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте. Пост ждет ваших реакций, комментариев, ну и, конечно же, тех самых голосовашек. В общем, активничайте, не стесняйтесь. Ну и продолжаем двигаться дальше. В финале часа для хорошего настроения послушаем немного музыки, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды, которые для всех нас готовит уже вовсю Оль Богданова.
1: «Радио Витебск».

0: Виталия слушает. В Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Сотрудники органов внутренних дел за минувшие сутки задержали 8 курьеров, выполнявших поручения мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. За тот же период поступило около 500 сообщений о звонках. Подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить, в том числе благодаря бдительным гражданам. Зарегистрировано 45 преступлений. В МВД добавили, что у курьеров было изъято 90 тысяч рублей. Кроме того, за сутки были заблокированы 9 фишинговых интернет-страниц, замаскированных под торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Операции по 103 счетам были приостановлены.
0: Экономика.
2: Соглашение между правительствами Беларуси и Тверской области России о сотрудничестве заключено в Твери, сообщает Билда. На церемонии подписания председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова отметила, что соглашение является основой для межрегионального сотрудничества в развитии. Этого документа реализуется дорожная карта с конкретными проектами в торгово-экономическом, культурном сотрудничестве, а также в патриотическом воспитании молодежи. В свою очередь, руководитель Тверской области отметил, что сегодня была заложена основа дальнейшего развития отношений, которые будут только укрепляться. Виталий Королев добавил, соглашение рассчитано на 5 лет с возможностью его дальнейшей пролонгации.
0: В мире.
2: США и Саудовская Аравия заключили соглашение, предусматривающее поддержку Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. Документ передан на рассмотрение Конгресса США, сообщает информагентство ТАСС. Соглашение было подписано накануне, оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано, цитата, «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики». Конец цитаты. Глава американского Минэнерго заявил, что соглашение соответствует самым высоким стандартам в области ядерной безопасности и нераспространения.
0: Новости спорта.
2: Международные соревнования по конному троеборью стартовали в Ратомке. Программу турнира открыли соревнования по манежной езде. Завтра в этой дисциплине будут выступать представители класса со сложностью 2 звезды. В субботу участников ожидают полевые испытания. Победители определятся 26 июля по итогам конкура. В эти же сроки состоится национальное первенство страны по троеборью. В подготовке соревнований задействованы специалисты из Беларуси, Болгарии, Италии, Германии, Индии и Турции. Официальные лица Международной федерации конного спорта поздравили спортсменов со снятием ограничений. Технический делегат турнира итальянец Лучано Контини выразил надежду на полноценное возвращение спортивных пар Беларуси и России на мировую арену, отметив, что мировому конному спорту заметно не хватает их участия. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Очередной час на волне нашего города. В рамках музыкального бранча открываем с вами хитом под названием «Swim» от южнокорейского бойс-бенда BTS. Кстати, представляете, эта композиция уже целых 4 месяца находится в десятке лучших в мировом чарте Spotify. И, кстати, это первая песня, выпущенная в этом году, которой удалось достичь такого результата. Так что этим парням однозначно есть чем гордиться. Ну, а мы за них только радуемся и, конечно же, поздравляем. Могу сказать одно, что в нашем эфире в эту предпятницу будет очень много классных для вас хитов, которые будут звучать и на русском языке, и на различных зарубежных. Так что слушайте музыку, получайте от этого процесса удовольствие. Уверена, что каждый для себя найдет что-то по душе и по вкусу. А еще в рамках этого часа обязательно будем узнавать с вами самые интересные разности про музыкальных исполнителей и из мира в целом. Так что оставайтесь в нашей компании, не переключайтесь и приятно проводите время. Я же всем еще раз хочу сказать привет и желаю вам хорошего, продуктивного дня.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Это диджейский саунд с названием Feeling You от белорусов Ricky DJs и Coldway. Я почувствовала, что пора и мне ворваться в эфир любимой волны Радио Витебск. У меня для всех есть очередная полезная информация. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Всю подробную информацию всегда можно узнать по номеру телефона, код 33-613-16-18.
1: Новинка на Радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Витебская таможня сообщила о выполнении поставленных задач по итогам работы за полугодие. На Витебщине убрано 24 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 8% от плана. В учреждениях высшего образования завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Комитет госконтроля Витебской области провел мониторинг выполнения требований закона. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: сейчас электронный музыкальный дуэт под названием Duck Sauce, в состав которого вошел американский и канадский диджей, поют нам с вами про какую-то Барбару Стрейзанд, а я хочу с вами поговорить совсем про другого исполнителя. Есть у меня новость про британского музыканта Гарри Стайлса. Представляете, ребят, буквально недавно он неожиданно отменил концерт в Сан-Паулу всего за несколько часов до выхода на сцену. Выступление должно было состояться в рамках его тура под названием «Together Together». Признаться честно, если бы я ехала на его концерт, и вот такое вот бы случилось, я, конечно, безумно расстроилась бы, причем не за то, что пропадут билеты, и я потеряла там какую-то сумму денег, а за то, конечно, что не увижу любимого артиста и не послушаю его живьем. Причиной организаторы назвали проблемы со здоровьем, однако точный диагноз артиста пока не раскрывают. Поклонникам пообещали полный возврат, кстати, денег за билеты, при этом следующий концерт Гарри Стайлса на той же площадке должен состояться завтра, 24 июля, а пока из расписания его не убирают, так что будем надеяться, Гарри Стайлс восстановится, и, в общем, надеюсь, что у него на самом деле со здоровьем все будет хорошо. Сам Гарри пока публично не комментирует свое состояние. До отмены певец успел провести в Бразилии уже два концерта, 17 и 18 июля, а после Сан-Паулу его тур должен продолжиться 6 шоу в Мехико, а затем 30-дневной серии выступлений на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где, кстати, не так давно свадьбу сыграла Тейлор Свифт с Трэвисом Келси. Напомню, что музыкальный тур Together Together проходит сейчас у Гарри Стайлза в поддержку его 4-го студийного альбома под названием Kiss All The Time Disco Auctionally. Ранее артист завершил серию из 12 концертов на лондонском стадионе Уэмбли, чем побил рекорд легендарной группы Coldplay. На самом деле, я хочу сказать, что у Гарри Стайлза просто наполеоновские планы. Как он справляется с таким количеством концертов, я не могу представить, поэтому пожелаем ему сил, терпения и здоровья, конечно же, скорейшего восстановления. Пускай и дальше радует людей своими концертами, своими новыми песнями. Может быть, когда-нибудь и мы с вами отберемся на его мировое шоу. По крайней мере, будем в это мечтать и верить. Ну а пока предлагаю вспомнить его творчество в эфире. Послушаем с вами свежий хит «Апертура» как раз-таки из его нового альбома.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-6177.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

под самую топовую музыку, друзья, мы потихонечку приближаемся к обеденному времени. На часах у нас 12:45, и если вы хотите в ближайшем будущем порадовать своих родных и близких, то напоминаю, что у нас с 13 до 14 на волне начнется классная поздравительная программа под названием «Музыкальный агент», и в этой программе бесплатно вы можете, так сказать, написать приятности, порадовать любимых. Принимаем привет, поздравления, признание в любви в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071 071. Ну и раз уж заговорили мы про праздники, то сейчас в рубрике «Бранч-открытка» мне, естественно, хочется поговорить про именинников дня сегодняшнего, а они действительно в мире шоу-бизнеса есть. Сегодня на свет появился талантливый парень Дэниел Рэдклифф. Это актер, который сыграл главную роль в «Гарри Поттере», так что если вы смотрели все эти фильмы, читали книги и являетесь фанатом вообще «Гарри Поттера», то в честь, так сказать, дня рождения актера можете на досуге все это дело пересмотреть и вспомнить. Но в рамках «Бранча» нас, естественно, интересует больше музыка. Так вот, сегодня, 23 июля, на свет появилась девушка по имени Клавдия Вадимовна Высокова. В мире шоу-биза зовется просто Клава Кока. Российская певица, автор песен, видеоблогер, телеведущая, продюсер, ну и актриса кино. На ее счету, на самом деле, огромнейшее количество работ. Вы эти песни часто просите поставить в наших поздравительных сегментах. Напомню, что в 2015 году она победила в кастинге шоу «Молодая кровь», и с ней в то время подписал контракт лейбл Black Star, и в принципе Клава Кока маленькими шажочками вошла в этот музыкальный мир, и теперь все мы ее знаем. У нее очень много не только классных песен, но и много музыкальных наград, ну и естественно не так давно она приезжала к нам на Славянский базар. Думаю, кто ходил на концерт, увидел ее живьем, послушал, насладился, может быть, даже с ней смогли сфотографироваться. Долгое время у Клавы Коки не ладилась личная жизнь, и вот в этом году ее давнишний друг Дима Масленников сделал ей предложение, поэтому теперь я думаю, что Клава Кока самая счастливая девушка на планете. Мы за нее, естественно, только радуем. Поздравляем с днем рождения, желаем ей творческого успеха, вдохновения, ну и наилучшие пожелания, так сказать, посылаем в Россию, в Москву, в наши бранч-открытки. Ну и, конечно же, по такому поводу, друзья, предлагаю насладиться творчеством именинницы. Сейчас она нас угостит своей сладкой песней под названием «Нумет».

весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебске проходит заседание областного исполнительного комитета по актуальным вопросам сельского хозяйства и землеустройства. Как сообщила газета «Витебские вести», оно началось с обсуждения вопроса о сохранности крупного рогатого скота и птицы по итогам первого полугодия. Председатель облсполкома Александр Рогожник подчеркнул, была проделана большая работа. Это большая победа Витебской области. На сегодня главное остановить падеж. Рассмотрен также вопрос, касающийся мер, предпринимаемых местными исполкомами по устранению фактов самовольного занятия земельных участков. Эта проблема остается актуальной и находится под постоянным контролем, отмечает газета. Ранее в рамках проведенной инвентаризации в области выявлено более 20 тысяч фактов несоответствия границ земельных участков. Районными исполнительными комитетами подтверждено свыше 14 тысяч случаев самовольного занятия земель. На сегодня более 4 тысяч занятых участков освобождено. Работа в данном направлении продолжается, в том числе и через совершенствование законодательства. Сообщается, что свою рабочую поездку в Витебскую область Игорь Сергеенко продолжит на предприятиях области. Витебская таможня сообщила о выполнении поставленных задач по итогам работы за полугодие. Ведомство показало хорошие результаты в части времени выпуска товаров, которое, как было отмечено, не превышало 1 часа для 93% ввозимых партий товаров и 5 минут для 93% ввозимых партий. От деятельности Витебской таможни в республиканский бюджет поступило на 28% платежей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Что касается результатов в области правоохранительной деятельности, то в их числе 29 уголовных дел, из которых 2 возбуждено по фактам уклонения от уплаты платежей в крупном размере в отношении групп лиц, которые по предварительному сговору возили грузовые транспортные средства с перебитыми ВИН-номерами, а также новую одежду под видом секонд-хенд продукции. На Витебщине убрано 24 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 8% от плана. Намолочено 73 тысячи тонн зерна при средней урожайности 30 центнеров на гектар. По информации облсельхозпрода, рапс сжат на площади 13,5 тысяч гектаров. Вторым укосом скошено 26 тысяч гектаров многолетних трав. В учреждениях высшего образования завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Комитет госконтроля Витебской области провел мониторинг выполнения требований закона. По данным ведомства, план приема на дневную форму получения образования составил 2718 человек. При условии целевой подготовки в высшее учебное заведение зачислено 794 человека при плане в 940 учащихся. Из них в медуниверситет 487, педагогический 180, технологический 28. Полоцкий университет 40 человек. В Академию ветмедицины по целевым договорам зачислено 59 абитуриентов. Прием документов на целевые места продлен до 29 июля. Контроль за ходом проведения вступительной кампании продолжается. На сегодня осуществляется прием документов в вузы на платную форму обучения. Он продлится по 1 августа. Зачисление абитуриентов на бюджетное обучение завершится 27 июля, на платное 3 августа. Также проходит набор в учреждении среднего специального образования. Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам, возникающим в ходе вступительной кампании, принимаются в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по номеру областного комитета госконтроля 02-12-37-61-82. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 8 9 7 7 0 0 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскооблгидрометом, а на волне начинает работу музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Ленд.
1: Такие звезды, как Аксен, Сера и Миша Миллер, прямо сейчас в эфире любимой волны Радио Витебск, звали какую-то Кайли, а я, товарищи, предлагаю, чтобы вы здесь и сейчас вспомнили имена всех своих родных, близких, друзей и порадовали их в нашем поздравительном сегменте «Музыкальный агент», который начинается прямо сейчас. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071-071. Если заглянуть сегодня в календарь, то 23 июля отмечается День дачника. А таких людей, любителей дачи, особенно в летний промежуток года, я думаю, очень-очень много. Все любят на выходные уехать куда-то на природу, провести время на свежем воздухе, сделать шашлычок, отдохнуть, покататься, полежать на гамаке, поплавать где-то, посадить какие-то цветы, заняться пересадками, в общем, навести порядки. Я могу только сказать одно. Вот таким вот людям однозначно сейчас можно пожелать что-то хорошее, ну и, конечно, передать горячие приветы. А еще, кстати, сегодня, 23 числа, отмечается Международный день бла-бла-бла. Это разговорное междометие. Произошло оно, кстати, от английского слова «бла», что означает чушь, чепуха или вздор. И его трехкратное повторение усиливает только такое значение. Для меня, на самом деле, вот эта формулировка «бла-бла-бла» говорит о том, что просто можно поболтать. А это значит, что в наши мессенджеры вы можете отправлять не только свои приветы, поздравления, признания в любви, но и можете с нами тоже там общаться, рассказывать, чем вы сейчас занимаетесь, как ваше настроение, какие у вас планы на выходные. В общем, будем рады любой обратной связи. Так что действуйте, не стесняйтесь. Совсем скоро в эфире будем все озвучивать. Ну а пока продолжаем наполнять предпятницу любимой музыкой. По курсу у нас Miles on It от Кенни Брауна и Маршмеллоу.
0: Музыкальный агент.
2: New truck, big

0: Амазоне.
1: Реклама.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Биомаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная. 13,49 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Биомаркет.
2: Подробности на gippo.by и biomarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-320-24-33-44.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: В эфире свою песню «Бывший» дарил талантливый парень по имени Варзан. Я успела в наших мессенджерах словить стартовую порцию сообщений. Давайте будем все это дело озвучивать. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет Елене, Андрею, Саве, Максиму и Игорю, соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов. Вижу для себя отдельный привет, а также приветик коллективу радиостанции Витебск и хорошего дня. Написал Саша. Также есть у нас сообщение такого плана. Здравствуйте, от Ирины летит привет в деревню Быховцы, а именно огромный привет для любимого мужа Дмитрия и Риммы Викторовны. Не скучайте, побольше отдыхайте, ягоды и грибы собирайте. Завтра приеду, до встречи с днем дачника. Вот про что и говорила, чем можно заниматься на даче. Ну и как раз таки Ира завтра приедет в свою любимую компашку, так сказать, и вступит в ряды того самого дачника-удачника. Если, ребят, вы хотите вступить в ряды музыкальных агентов, то торопитесь, присылайте свои сообщения. Будем и дальше их озвучивать и тем самым радовать ваших любимых. Ну а пока давайте слушать музыку. В эфир врываются девчонки из группы The Pussycat Dolls и споют для нас свой трек «Club Song».
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: музыкальный агент.
1: Белорусский музыкальный проект под названием «Дэнман» однозначно задает в своем треке «Tell Me What» какие-то вопросы, а у нас вопросов нет, у нас есть только ответы, а именно ваше послание, которое вы уже написали для родных и близких. Прошу передать привет моим любимым деткам Стасику и Варечке. Я вас очень сильно люблю, вы у меня самые-самые, ваша мама Лена. А также есть небольшое поздравление. Поздравляю с юбилеем свою любимую подругу и коллегу Аню. Оставайся таким же прекрасным человеком. У тебя доброе сердце, светлый ум и чистая душа. Твоя подруга Настя написала. Настя попросила поставить для именинницы что-нибудь из репертуара группы «Гости из будущего». Потрясающий вкус у именинницы, могу сказать, потому что группа действительно хорошая. Песни у них хоть и старые, но мне кажется, даже сейчас, в 2026 году, слушаются с удовольствием, с какой-то такой ностальгической ноткой. Ну и мне кажется, Ева Польна обладает прекраснейшим вокалом и сама по себе хорошая артистка. Так что прямо сейчас исполняем вашу просьбу и как раз-таки ту самую музыкальную заявку.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Глава белорусского государства Александр Лукашенко провел кадровый день. В республике проходит визит военной делегации сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая. Глава МИД Беларуси провел встречу с президентом Кыргызстана. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: музыкальный агент.
1: Только что в музыкальном плане нас порадовал немецко-американский музыкальный дуэт, работавший в стилях евроденс и дэнс-поп под названием «La Bouche». Трек назывался «SOS». Напомню, что это аббревиатура, которая обозначает знак о помощи. Надеюсь, друзья, что ваш день проходит сейчас прекрасно и вам помогать ни в чем не надо. Если только могу помочь, напомнить наши данные. Для того, чтобы порадовать родных и близких, Viber, Telegram 7071-071. Пишите, не стесняйтесь, потому что на все про все, помимо этого выхода, у нас остается еще только два. Так, вот у нас такое сообщение прилетело. Передаю папе Денису привет, желаю хорошего и продуктивного рабочего дня. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет своему любимому внуку Андрею. Теплого солнечного дня тебе, прекрасного самочувствия, бодрости, успехов и удачи во всем. Пусть настроение будет отличным. Улыбка сияющей и энергии тебе не угасающей в работе и спорте, а также душевного равновесия. Пусть никакая погода не испортит твое настроение. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, скучаю, твоя любящая бабуля Люба написала. Ну, вот в этом выходе как-то так у нас получилось. Но самое главное, по-доброму и с положительными моментами. Как уже сказала ранее, кто хочет, присоединяйтесь. Ну, а мы возвращаемся к музыке. В скором времени послушаем Джастина Бибера и его трек «What Do You Mean?», а прямо сейчас насладимся хитом «Stay» от Леони и Калума Скотта.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: студент.
1: На часах 13.46, а мы на любимой волне Радио Витязь продолжаем агентиться. Сообщения к нам все прилетают. Это на самом деле радует. Давайте будем озвучивать. Добрый день, уважаемое радио. Хочу поздравить своего любимого мужа, Соловьева Сергея. Сегодня мы отмечаем 4 года нашей любви. Каждый день рядом с тобой убеждает меня, что я выбрала самого лучшего мужчину на свете. Желаю тебе богатырского здоровья, материального достатка и творческой самореализации. Пусть наша семья процветает, а любовь остается такой же яркой и искренней. Ты мое самое большое счастье и главное сокровище. Люблю тебя и крепенько обнимаю, твоя вреднюлька. Ну, мы, ребят, тоже поздравляем. Любовь — это самое прекрасное чувство на земле, поэтому продолжайте его сохранять в своей как раз-таки семье. Есть у нас сообщение от Натальи. Так, добрый день, Радио Витебск. Всем хорошего настроения, удачи и любви, легкой работы и приятного отдыха. Наташа просила тут поставить несколько музыкальных работ. К сожалению, мы их в нашей фонотеке не нашли. Ну и вот поэтому Натали, так сказать, решила, попросила даже поставить, я думаю, что на мой вкус, но с учетом того, что не так давно мы поздравляли одну именинницу и там просили поставить группу «Гости из будущего», я предлагаю сегодня в эфире сохранить вот эту вот ностальгическую ретро-нотку. И сейчас, мне кажется, эта песня нам очень с вами подойдет. Называется она «Про лето» от группы «Хай-фай». Так что давайте ловить момент, пока действительно на календаре июль месяц.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Girls, go.

0: Ну вот и все, товарищи. Наша программа «Музыкальный агент» в рамках дневного сегмента подошла к своему завершению. Все сообщения за этот час, которые вы успели нам отправить, мы успешно зачитали. Напомню, что второй выпуск программы состоится уже вечером сегодня с 19 до 20. Так что можно и вечерком что-то написать хорошее для родных и близких. Мои коллеги Настя Дроздова и Саша Назаренко все обязательно озвучат. Я буду с вами на сегодня прощаться, потому что совсем скоро с 14 до 15 на «Волне» состоится важная достаточно такая программа под названием «Добро пожаловать». Здесь появится Даша Потехина и наш сегодняшний гость. Напомню, друзья, что в субботу, 25 июля, страна отметит День пожарной службы. Работники МЧС Беларуси, наверное, это единственные, кто отмечают два профессиональных праздника в году. День спасателей и День пожарной службы. Но у них совершенно разные истории. Вот как раз-таки об этом расскажет все в программе «Добро пожаловать». Сегодня вы узнаете о торжественных мероприятиях по случаю праздника, о том, где в нашем городе можно будет поучаствовать в конкурсах от спасателей, познакомиться с пожарной техникой. Ну, а также здесь подведутся итоги работы МЧС в первом полугодии. Так что оставайтесь на «Волне», не переключайтесь, уверена, будет интересно. Нашему гостю можете тоже задавать вопросы, писать их в мессенджерах. Ну, и, конечно же, пожелаю и Даше Потехиной, и нашему гостю прекрасного эфира. А вам, друзья, пожелаю хорошего дня. И напомню, что на протяжении 3 часов у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко провел кадровый день. Президент назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства. Ставя перед главой ведомства задачи, белорусский лидер отметил, что в стране умеют строить все еще с советских времен, особенно брещане, учитывая, что новый руководитель ведомства до этого занимал должность зампредседателя Брестского облсполкома по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ. Президент подчеркнул, министерство должно основательно работать и занять свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. А министр должен видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Глава государства поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы, и в целом компетенции в данной отрасли у нас есть. Что касается экспорта строительных услуг, то он должен быть, но не в ущерб собственным интересам, обратил внимание глава государства. Пресс-служба президента сообщала также о других назначениях. Сергей Льдинович, министр лесного хозяйства, Александр Худалеев, чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Таджикистане, Юрий Николаевич получил должность чрезвычайного полномочного посла Беларуси в Республике Мозамбик по совместительству. Также Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В республике проходит визит военной делегации сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая. В рамках визита состоялась встреча китайской делегации с представителями управления связи Генштаба Вооруженных сил и Главного информационно-вычислительного центра Вооруженных сил. Стороны обсудили построение систем связи, кибербезопасности, модели их применения и меры по противодействию кибератакам на информационные системы управления, отметили в оборонном ведомстве Беларуси.
0: Политика.
2: Во второй день официального визита в Кыргызстан министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с президентом Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе МИД. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-кыргызского диалога, а также актуальные международные вопросы. Был намечен ряд шагов по углублению сотрудничества, от укрепления взаимодействия на уровне правительств и отраслевых ведомств до усиления внешнеполитической координации. В основе этих планов братские связи между народами двух стран. Особое внимание на встрече уделили перспективным направлением сотрудничества, импульс которым придали договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита в Бишкек к премьер-министру Беларуси Александра Турчина.
0: В Беларуси.
2: Семейная пара Яков в Гродненском зоопарке снова стала родителями. Новорожденная от отца достался светло-серый окрас. Ее решили назвать Белоснежкой. Кличку выбрали сотрудники зоопарка. За жизнью семейства в социальных сетях наблюдают тысячи подписчиков. Самые активные пользователи помогли определиться с именем предыдущего детеныша. Телеканал ОНТ сообщил, что малышка получила имя Яра. Счастливая семья Яков продолжает радовать посетителей зоопарка. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
2: Витебске по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 18-23, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 50%. На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 20-25 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебску.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире Радио Витебск в программе «Добро пожаловать». Слушайте через несколько

0: Добро пожаловать!
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Здесь и сейчас у нас программа «Добро пожаловать». Это интерактивная площадка, платформа, которая позволяет нам высказывать какое-то мнение, также выслушивать вас, узнавать ваши мысли. Ну и, естественно, всегда мы это делаем в прямом эфире. Причем интерактивная площадка организовывается для того, чтобы вы могли и позвонить, и написать нам, задавая свои вопросы. На разные темы у нас проходят здесь встречи. Сегодня у нас встреча торжественная. Сегодня у нас она предпраздничная, поскольку именно в эту субботу, 25 июля, сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник – День пожарной службы. Эту службу выбирают мужественные, смелые, храбрые, отважные люди, не только мужчины, но и женщины, подчеркиваю. Ну и история пожарной службы уже длится многие долгие годы, по-моему, 137 лет, если мне не изменяет память. То есть даже 173 года, вот цифры переставила, на самом деле это так. И, конечно, есть два праздника в году у спасателей у наших. Это День спасателя, это январь. И, конечно, не забываем об этой дате. То есть там более молодой праздник, а здесь уже авторитетный, заслуженный праздник, с которым хочется поздравить всех, кто имеет отношение именно к этому делу, к этой работе, к этому труду, к этой службе. Но сделает это за нас, я думаю, человек, которого вы все прекрасно знаете. Это член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, начальник Витебского областного управления МЧС. Это главный спасатель региона. Сергей Николаевич Мелешкин у нас в гостях, и сегодня мне хочется почему-то именно так его приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо за такое яркое приветствие.
1: Здравствуйте, Сергей Николаевич. Огромное спасибо, что вы всегда находите много раз в году время для того, чтобы не только с нами пообщаться, а еще ответить на все вопросы наших радиослушателей, просветить их, вести профилактическую работу. Да не только с нами. Я знаю, что вы встречаетесь с коллективами трудовыми, что вы ездите по стране. И, конечно, об этом вы тоже сегодня нам расскажете. Давайте сразу начнем. Вопрос будет первый, касаться вот свежих событий. Прошел у нас фестиваль, юбилейный Славянский базар, 35 и по счету. Как вы отработали? Какие результаты? Есть ли к чему стремиться, что исправлять уже в будущем? Или, может быть, вы хотите чем-то похвастаться и сказать, что все было отлично?
2: Ну, во-первых, мы впитали ту энергию, которая нам дает возможности добавлять в нашей работе, службе. И прошел фестиваль без происшествий, нареканий со стороны наших граждан, гостей, которых было большое количество, что
1: очень
2: не могло
1: много, да,
2: не радовать. И общались мы и по своей сфере деятельности. То есть всем пошел на пользу. То есть мы, как славяне, еще больше сплотились этим мероприятием.
1: Слушайте, как здорово в этом году. Я смотрю, что все службы отчитываются и говорят о том, что все прошло в стандартном режиме, спокойно, никаких эксцессов. Все какие-то... Ну, конечно, бывает что-то, там кто-то бумажку выбросил, да, где-то кто-то не так припарковался. Это естественно.
2: Но я скажу вам так, что все мы были и готовы к любым вопросам, то ли природным, то ли техногенным. И уверен, что все службы среагировали и выполнили поставленную задачу. Это жизнь, и в жизни бывают разные моменты, но, что самое интересное, белорусы всегда с ними справляются.
1: Отлично. Скажите, а были ли какие-то мероприятия у вас как раз вот в рамках этой фестивальной недели? Что вы проводили?
2: Конечно, это уже стало нормой. Около Пушкинского моста мы всегда разворачиваемся со своими новыми площадками. У нас караоке безопасности. Это караоке безопасности даже заглушало основные концерты, которые проходили на самой главной нашей арене. Вот. Мы сюда разместили, и полтора дня у нас был автобус безопасности. Был размещался около фонтанов трех наших рек-сестер.
1: И... Он ехал на большой скорости, и не было преград? Это вот как я ассоциирую?
2: Это
1: так?
2: Вообще новая такая фишка Министерства по чрезвычайным ситуациям. То есть, если вы не идете в наши центры безопасности,
1: то
2: наш центр безопасности «Гармошка»,
1: вот
2: оборудованный
1: так
2: современными площадками, которые в игровой форме обучают действиям в случае возможных чрезвычайных ситуациях, он у нас стоял, и гости, и наши граждане, кто имел возможность его посетить, побыть, они все были в восторге. И на сегодняшнем этапе уже рассматривается возможность, ищем...
1: Поезда, чтобы... наверное, я так предполагаю.
2: Нет, нам пока надо автобус свой, витебский, который будет посещать наши оздоровительные лагеря в летний период. Ну, а в учебный период наши дошкольные и средние школы, в том числе и колледжи, и университеты мы не забудем, ведь безопасности много не бывает.
1: А вот что касается автобуса, это ваше изобретение или где-то это уже было подсмотрено?
2: Это изобретение Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этом моменте мы очень четко шагаем вперед, и сегодня многие лидеры регионов Российской Федерации приезжают к нам в Беларусь, посещают наши центры безопасности и на сегодняшнем этапе прорабатывают и аналогичные сооружения, ну, уже пытаются внедрить, например, Республика Татарстан.
1: Дорогие друзья, чтобы вы понимали, Министерство чрезвычайных ситуаций – это не только ликвидация пожаров, это огромный спектр работ. Об этом мы поговорим с Сергеем Николаевичем через пару минут, не переключайтесь. Вы слушаете «Добро пожаловать» на радио «Витебск».
0: Добро пожаловать!

0: Добро пожаловать!
1: И, друзья, мы продолжаем. В этой студии Дарья Потехина и Сергей Николаевич Мелешкин. Приятно нам быть в этом дуэте. И еще, наверное, стоит напомнить, как подключиться к нашему эфиру, как тоже стать участником проекта и программы. 7071-071. Телеграм или Вайбер. Ну, а если хотите, можно позвонить в эфир 602060 и 602070. Можно не только вопрос задать, можно еще и поздравить всех сотрудников МЧС. Вот в лице Сергея Николаевича мы можем это сделать с вами сейчас в рамках этого часа. Ну, а вообще, конечно, уже 173 года на страже безопасности жителей Витебска и Беларуси стоят вот эти храбрые, отважные люди. И на государственном уровне, как мы узнали, праздник был учрежден 11 сентября 1998 года. Вот, когда уже так зафиксировали, празднуем каждый год, и каждый год мы приглашаем сюда вот этого легендарного, я скажу, человека, которого вы все прекрасно знаете. Спасибо большое, Сергей Николаевич. А сколько вы уже работаете в Витебской области начальником?
2: Витебской области 8-й год. То есть 8 ноября этого года будет 8 лет.
1: Уже 8 лет. Вот видите, время так быстро бежит, а мне казалось, что вы еще как-то относительно недавно. Ну и естественно, что уже есть колоссальный опыт. Вы, наверное, несмотря на то, что вы не родились на Витебщине.
2: Я же витебчанин.
1: А, да?
2: Я родился в деревне
1: Почему-то
2: Волынцы.
1: Почему-то я считала, что вы
2: А потому что вся служба моя связана с переездами. У меня 5 переездов. Вот, сфера работы менял в части по линии МЧС. А и просто долго, 18 лет, отработал на Гомельщине на различных должностях. В различных отделах.
1: Вот поэтому я так, видимо, и подумала.
2: Коренной витебчанин, деревня Волынцы Верхнедвинского района, родился, 2 месяца пожил, а потом переехал в город Полоцк, и в городе Полоцке мое произошло становление.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вопрос такой о вашей профессиональной деятельности, возможно, не совсем корректный вопрос, но я такие люблю. Вот какой из, скажем, районов нашей Витебской области вы считаете, ну, наиболее таким сложным? Ну, часто требует внимания к себе, скажем, по разным причинам. Ну, есть же такие, да, наиболее такие слабые места. Вот какое слабое место?
2: Знаете, вопрос не сказать, что слабое место, не сказать, что самое. Я скажу сложное.
1: Требовательный, может быть, такой.
2: Сложная работа, вот, потому что и плотность населения высокая, и граждане с различными взглядами проживают, с различными отношениями к безопасности. Я бы сказал, это непосредственно наш областной центр.
1: Серьезно?
2: Да, наш областной центр.
1: Вот не ожидала.
2: Вот, я на сегодняшнем этапе даже, знаете, почему я вам объясню?
1: Потому что
2: все всегда офицеры, в том числе выпускники, стремятся распределиться в большой город. А в основном в областной центр. Чтобы жить в областном центре, который напичкан различными развлекательными учреждениями, то есть времяпровождение.
1: Да.
2: Но город Витебск на сегодняшнем этапе, мы сюда распределяем выпускников, те, которые, ну, грубо сказать, не могут себе выбрать место службы по своей успеваемости. И они распределяются в город Витебск, потому что в город Витебск понимают, насколько сложно работать инспектору государственного пожарного надзора, и сюда не хотят идти работать.
1: Так вы берете отличников или двоечников?
2: У нас вообще все отличники.
1: Это понятно.
2: У нас все отличники.
1: Самых отличников или просто отличников?
2: Ну, сама система учреждений нашего образования, она предусматривает выбор себе места службы, первоначальной должности, места службы от своей успеваемости. Поэтому, если человек имеет выше, чем выше балл, тем он первым выбирает те должности, которые у нас являются свободными по области, и определяет место своей службы. Так вот, город Витебск из всех выпускников этого года, из 24, выбрал всего лишь один работник с высокой успеваемости.
1: Один выпускник.
2: Да, нам, да, и сегодня не комплект у нас по государственному пожарному надзору в городе Витебске сохраняется. Один выпускник сам выбрал с хорошей успеваемостью, а 3 мы целенаправленно уже направили тех, кого мы с этим баллом распределяем уже мы.
1: До воспитания, до обучения, до всего,
2: нет,
1: да?
2: Нет, они все у нас умницы, они все проходили у нас стажировку, мы видим их потенциал, мы на них рассчитываем, потому что вот именно молодежь добавляет в нашей системе. Благодаря им мы ищем новые способы, формы работы, новые подходы. И самое важное, это вот наша молодежь. Вот она приходит, она нас заставляет пересматривать многие позиции, и здесь дело не в успеваемости. Нам родители отдадут своего ребенка, мы с него мужчину сделаем.
1: Ну, я думаю, что у такого начальника не забалуешь, и ты по-любому будешь равняться на лидера, а лидера это вот как раз-таки именно вы, Сергей Николаевич. Ну, поговорили о том, какое место слабее, да, давайте поговорим о том, что сильнее. Ну, есть же, наверное, какой-то такой прям показательный район у нас.
2: Понимаете?
1: Там вот меньше всего пожаров, каких-то вот... Каких-то
2: так
1: там
2: Витебск,
1: вот всего.
2: Он, я говорю, что он сложный регион, я не говорю, что он слабый. Он сложный регион, здесь сложно вообще в целом работать, вот, потому что различные такие моменты возникают. А так выделить какой-то лучший район, они все по-своему своеобразные, понимаете? То ли это Браслов, то ли это Ушачи, либо Рассоны, то ли это Шарковщина. Они все по-своему своеобразны, и все в своей совокупности формируют образ Витебщины. И они все добавляют, и город Витебск, и мы даже по статистическим данным на сегодняшнем этапе видим, насколько у нас стабилизировалась за последних 5 лет обстановка, например, с гибелью людей от технических причин. Мы уже за 14% у нас эта цифра не переваливает, хотя возможности возникновения тех же самых пожаров на нашей территории, нашей области высока, потому что печное отопление из-за того, что у нас большое количество населенных пунктов.
1: И прохладно бывает часто.
2: И
1: очень,
2: у нас
1: да.
2: погодные условия, мы северный регион.
1: Да, да, да.
2: Вот, у нас вероятность высока, но при этом у нас самый маленький процент сегодня гибели именно из-за печного отопления. То есть сегодня каждый регион носит свою лепту. Назвать слабые или сильные, у меня даже язык не поворачивается.
1: Я поняла вас. Хорошо, давайте вот как раз на этом положительном моменте мы поставим запятую и вернемся к разговору через пару минут. Друзья, вы можете присылать вопросы. Я смотрю, что есть уже какие-то у нас сообщения приходят и в Вайбер, и в Телеграм 7071071. Ну и, конечно, не забывайте поздравлять тех людей, которые служат для того, чтобы мы с вами спокойно спали, работали и отдыхали.
0: Добро пожаловать! Реклама на Радио Витебск.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
6: Всем привет, меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на Радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Да, потрясающая энергетика у человека, который сидит напротив меня, Сергей Николаевич Мелешкин. Но, мне кажется, и в воду, и в огонь, и медные трубы тоже, в принципе, касаются его деятельности, потому что это же не только ежедневная работа, это еще какие-то отчеты, это еще какие-то встречи. Вот, например, буквально вчера, он говорит, приезжал министр МЧС Беларуси.
2: Да, глава ведомства, и самое интересное, он приезжал именно сделать контрольный срез по выполнению тех поручений, которые глава нашего государства, глубокого уважаемый наш президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич дал на этот год Министерству по чрезвычайным ситуациям и областным исполнительным комитетам города Минска. И вот этот срез совместно с прокурором области, с куратом Андреем Николаевичем, с заместителями председателя Витебского областного исполнительного комитета Белусем и Гуйдой мы в целом своим коллективом руководящим рассмотрели. Слушали все проблемные вопросы. Это и касается в первую очередь сохранения жизни наших граждан, гибели людей от внешних причин, какова статистика. И, кстати, благодаря проводимым сегодня нашим профилактическим мероприятиям, совместным со всеми субъектами профилактики области, мы 5-й год наблюдаем снижение в целом гибели людей от внешних причин. Да, есть над чем работать. Все вчера выступили, прокурор подытожил, министр расставил акценты, и мы идем четко в этом направлении. Также коснулись объектов с массовым пребыванием людей. Мы помним последствия на нашем торговом центре Беларусь. Мы дали оценку, какая работа сегодня проведена. И у нас действительно сегодня из 115 объектов, из 115 общежитий, 5 общежитий на сегодняшнем этапе, на которых пожарная автоматика монтируется. То есть мы за последних 5 лет эту статистику увеличили более чем на 90%. Все объекты с массовым пребыванием людей сегодня находятся под контролем. И из 325 этих объектов у нас 25, которые под нашим контролем. 13 из них пришлось из-за отношения субъектов хозяйствования запретить через экономический суд деятельность. Угу. Мы занимаем жесткую позицию и видим, насколько сегодня безопасно на этих объектах. Ну и, конечно же, это готовность наших, нашей подсистемы государственные, на возможные природные катаклизмы, реакции. То есть мы внезапно выезжаем в наши регионы, даем вводные, то ли это подтопление, то ли это порыв трубопровода, то ли это нарушение теплоснабжения, то есть различные, то ли это ураган. И мы смотрим, какие реакции сегодня наших всех служб на местах по готовности реагировать на них. И потом все эти проблемы разбираем, смотрим, как они устраняются. То есть такие важные для функционирования в целом нашего государства.
1: Такая масштабная всебелорусская планерка, мне кажется.
2: Было рассмотрено такой по-офицерски, в нормальном таком жестком варианте. Все посылы понятны, изучены. Теперь осталось только доказать своей работоспособностью. Как сегодня и спасатели доказывают, работая вместе с работниками сельского хозяйства, убирая наше зерно. У меня сегодня 31 спасатель в поле. Вот работают так на комбайнах.
1: Вот мы как раз хотели коснуться
2: зерно
1: вашей деятельности. Я говорила о том, что мы вспомним, что это не только тушение пожаров, а это еще и что? Вот, Сергей Николаевич, мы одну из профессий уже увидели, да, в которую вживаются ваши коллеги. Что еще вы делаете?
2: А мы, пожалуйста, и поручение главы государства было и по телятникам. Лично сегодня, являясь депутатом областного совета, выезжал, оказывал помощь в своем регионе, Ушачском районе, по строительству телятника. Вот поэтому два телятника оказывал помощь и уверен, что Ушачский район вот,
1: помнит
2: за
1: это дело.
2: За эту помощь.

0: транспортных происшествиях. Вот. 5 человек спасли в экосистемах при выжигании сухой растительности. И сегодня 7 человек спасли тех, которые, так сказать, любят заниматься собирательством, ходят, посещают наши леса. Ведь Витебщина — это такая лесная область. Вот. И мы их в экосистемах нашли, вернули домой вот только за полугодие. Хотя даже за этот промежуток июля, когда пошла черника, пошли лисички и так далее, мы, наверное, уже, если в общей совокупности, человек 30 из леса.
1: Ну, смотрите, получается,
0: вывели
1: в среднем за год, наверное, порядка 200 людей. Спасение жизней 200 не менее.
0: Если да? взять в целом по всем, что я назвал, сферам, которые характерны для нашего региона, эта цифра где-то в среднем 300 человек.
1: А это, знаете, вот представьте, это столько людей, вы просто визуализируете количество этих людей в одном, например, каком-то помещении. Это для огромное
0: нас,
1: количество.
0: Для нас одна жизнь — это уже результат. То есть мы
1: спасибо вам
0: делаем
1: огромное, конечно, за ваш труд. Мы еще не прощаемся, но я думаю, что эти слова стоит говорить вам постоянно, потому что вы этого заслуживаете. Не только вы, а все
0: весь
1: ваши коллеги. Да, и
0: так,
1: как ныне действующие, так и те, которые сейчас вышли
0: наши
1: на пенсию. Да. Через пару минут у нас выпуск новостей, друзья, ну а потом мы вернемся к разговору с Сергеем Николаевичем. Большое спасибо всем, кто с нами на связи, и тем, кто присылает свои поздравления и какие-то комментарии в Viber и Telegram Радио Витебск.
2: Добро пожаловать!

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поручил ежегодно добавлять в сотрудничестве с Таджикистаном. Евросоюз вводит в действие крупнейший пакет санкций против России за 4 года. Лесные пожары бушуют на Сицилии. Введен режим чрезвычайной ситуации. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.
3: Яркий хит этого лета на радио Витебск представляет садовый центр «Виридиан». Мягкий.

0: Добро пожаловать!
1: Друзья, вы настроены на главную радиостанцию в регионе, радио «Витебск» с вами. Здесь Сергей Николаевич Мелешкин, Дарья Потехина. Мы говорим сегодня на тему спасателей, потому что сегодня у нас торжественный повод. Сегодня накануне праздника, Дня пожарной службы Республики Беларусь. Мы обсуждаем вообще работу всех этих людей, которые, мне кажется, ну, рождены героями. По-другому нельзя. То есть пойти в эту профессию по каким-то там другим, скажем, желаниям, да, ну, может быть, какая-то выгода для кого-то видится и еще что-то, я не знаю, прям... квартиру какую-то дадут побыстрее, или зарплата, или большие отпуска, они тоже действительно, если измерять их в соотношении с другими, они большие. Но это не работает, когда ты выходишь на службу, потому что эта служба опасна и страшна, я скажу. Там действительно работать страшно. Даже не с той позиции, что ты где-то находишься в эпицентре событий, а страшно иногда бывает смотреть на последствия, которые оставляет стихия или люди, которые гибнут. То есть, ну, реально смотреть страшно глазами на утопленников, на тех людей, которые погибли в пожаре, еще что-то случилось.
2: Знаете, Дарья, и мы же проходим медкомиссию, и да. Проходим обязательного психиатра.
1: Естественно.
2: И наша суицидальные наши наклонности выявляются. Я говорю, а как вы нас на это проверяете, если все люди здравомыслящие бегут от чрезвычайной ситуации, а наша работа наоборот, бежать в чрезвычайную ситуацию,
1: там, где опасность. Есть какой-то особый ген, наверное,
2: то есть,
1: у людей, рожденных.
2: Вот. Поэтому я с вами полностью согласен. Даже сам иногда удивляюсь. И самое, что интересное, что спасатели ту опасность, с которой они сталкивались при ликвидации чрезвычайной ситуации, понимают только потом, когда наступает отдых, и они начинают это анализировать.
1: Это рефлексия называется, когда люди начинают только потом отождествлять себя, и что случилось, что произошло. Но самое главное, что если человек не уходит с первого раза, ну, допустим, там, после первой недели, месяца службы, он остается навсегда, и это уже не за деньги, это не
2: семья,
1: за квартиры.
2: Это семья. Одну треть жизни они
1: по
2: проводят.
1: По зову сердца, все по долгу чести, еще по каким-то другим обстоятельствам, не материальным. Да? Хотела спросить, пока вот песня звучала, есть ли у вас какие-то вот, может быть, суеверия связанные? То есть почему-то не стоит делать этого? Или, возможно, у вас есть какой-то наговор, заговор, когда вы приступаете к работе? Вот что-то такое прям внутрянка ваша, о которой мы не знаем.
2: Настя, вот сейчас вы спрашиваете, наверное, у единственного человека в системе МЧС, кого я лично знаю и общался, у кого нет суеверий. То есть я не верю тому, что нельзя говорить там о пожарах, о последствиях пожаров, о количестве там каких-то трагических случаев и так далее, потому что оно само по себе притягивает. Я лично живу
1: реальностью. То есть оно такое
2: реальность.
1: Суеверие бытует, что
2: есть.
1: Нельзя говорить, потому что
2: есть
1: притягивает.
2: Есть такое, да, потому что притягивает. То есть подумаешь, вот сегодня возьмешь, похвастаешься, вот статистика, неделя была жарко на Витебщине, и ни одного человека не утонуло. Вот. Хотя жара, мы понимали, что приехали из Минска, из ближайших регионов к нам, наши люди пошли отдыхать. Но вот сказал, а на следующий день раз смотришь статистику, либо тебе ночью просыпаются, звонят и говорят, вот утонувший, там утонувший. И хочешь, не хочешь, начинаешь сопоставлять эти факты и начинаешь верить. Вот. И в большинстве своем мы же тоже все люди. Нам хочется, чтобы как можно меньше наших граждан сталкивались с чрезвычайными ситуациями, а тем более страдали от их опасных факторов. Конечно, нам это хочется. Лучше мы будем тренироваться, бегать, прыгать, картину Марка Шагала над городом заносить, подсказывать, как решить вопросы безопасности для того,
1: как
2: чтобы...
1: Как пойти в библиотеку.
2: Для
1: да?
2: того, чтобы оператор эту картину разрешил в Витебске разместить. Пожарного Каланчевого разместим на ратуше.
1: Волошку погладить. Волошка же есть там же у вас тоже теперь.
2: Да, пожарный Каланчевой. И я вам скажу, что количество пожаров как минимум в городе Витебске и погибших уменьшится. И все, кто хоть раз заберется и найдет там пожарного жука на этом Волошке так называемом, вот, потрет его, то год ему обеспечена безопасность от всех чрезвычайных
1: ситуаций. Смотрите, Сергей Николаевич, вы сейчас какую-то вот зададите моду, и потом действительно люди вам скажут и спасибо, да, от нашествия этих людей, которые будут искать этого жука. Но на самом деле, насколько я понимаю, вы человек не суеверный. суеверный вообще по жизни, поэтому не связывайте ничто. Но у вас же есть какие-то, может, напутствия для тех ребят? Вы знаете, что сейчас будет сложная работа. Что-то сделать, что-то сказать, как-то посмотреть по-особенному на них.
2: Вы знаете, вообще вот и мы сегодня с вами собрались в день пожарной службы. Вот это служба, которая уже имеет вековую свои традиции. Вот, и наши ветераны, пройдя через испытания с тем оборудованием, с той техникой, которая была на период их службы. Вот, и не зря наш девиз нашей службы — профессионализм, отвага, честь. Вот три слова, которых должен придерживаться работник органов подразделения по чрезвычайной ситуациям, чтобы добросовестно справиться со своей профессией. Угу. И вот этот вот, так сказать, триумвират качеств, который является фундаментом современного министерства по чрезвычайным ситуациям, профессионализм, отвага, честь, это вот, в принципе, основополагающее. Ну, и все, и придерживайся их, всему все остальное есть. Государство сегодня оборудование дает, современная техника поставляется, нам есть чем гордиться. Это наша техника, нашей страны, которая сегодня и приобретается другими странами. Наша боевая одежда, наши стволы пожаротушения. Вот. То есть мы сегодня вполне самостоятельно обеспечиваем безопасность наших граждан. И плюс еще оказываем и на международной арене тем странам, которые обращаются к нам за помощью. Угу. Это и Мьянма, это и Турция. И очень успешно наши специалисты, выезжая, сталкиваясь с теми последствиями, которые не характерны для нашей страны, но при работе, при ликвидации показали себя замечательно, что отметили лидеры этих стран.
1: Спасибо огромное. И я бы здесь добавила еще, и нужно быть примером для этих людей. Я говорю сейчас о вашей личности, потому что не прятаться за спины, а быть всегда с теми людьми, которые плечом к плечу делают общее дело. Еще не прощаемся, друзья. Еще есть несколько вопросов к Сергею Николаевичу. Если есть они у вас, пишите 7071-071.
0: Добро пожаловать. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Добро пожаловать!
5: Друзья, сегодня особый повод, и, конечно, мы сегодня говорим не о каких-то конкретных местах, локациях, где происходит что-то. Мы говорим в целом о том, как работают спасатели, как, насколько сложна эта профессия, и насколько она почетна, насколько она прям формирует личность человека. Вот Сергей Николаевич тому пример. Ну, будем обращаться на вас, как бы смотреть, да, обращаться к вам и смотреть на вас, поскольку вы действительно являетесь лидером в этом деле, и нам очень приятно, что вы, несмотря на свою занятость, всегда находите время и для нас, и для наших радиослушателей. Кстати, вот и, конечно, приятно еще, что они пишут, они поздравляют вас и поздравляют всех спасателей. Я сейчас быстренько пройдусь по тем сообщениям, которые есть. Вот мужа Дениса с наступающим праздником, мирного неба, меньше чрезвычайных происшествий. Аня поздравляет. Александр поздравляет с наступающим праздником всех сотрудников МЧС, желает крепкого здоровья. Это самое главное в жизни, абсолютно согласна. Дарья пишет. Поздравляю с наступающим профессиональным праздником, с днем пожарной службы сына Павла, который в настоящее время служит, а еще мужа, который уже отдыхает на заслуженной пенсии. Ну и также всех причастных с праздником Сино. И Сино сообщение пришло. Спасибо огромное, конечно, с праздником ваших мужчин. И я так по-быстрому читаю, чтобы успеть. С наступающим также с этим праздником поздравляю пожарно-аварийный спасательный отряд, или он пожарный называется?
6: Пожарно-аварийный спасательный отряд
5: Витязь, Витебского УМЧС. Поздравляет Михаил. Желает мужества, силы, отваги. Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок достойным, каждая идея отличной, каждое слово твердым, а каждое действие уверенным. Желаю быть здоровыми, любимыми и непобедимыми. Ура, ура, ура. Мне кажется, что вот эти все сообщения можно обобщить, да, и адресовать абсолютно всем сотрудникам МЧС и Сергею Николаевичу тоже. И спасибо. Мы, наверное, найдем все-таки минутку времени для тех ветеранов, которые уже вышли на заслуженный отдых, но отдали свою жизнь, часть своей жизни, свои сердца отдали этому благому делу.
6: Действительно, пожарная служба, да, и сегодня те ветераны, которые смотрят, насколько мы семимильными шагами шагаем в рамках обеспечения безопасности нашего населения, нашей экономики. Действительно, мы рады с ними встречаться, проводить ту критику, которую они, заходя ко мне в кабинет, да, звонят, обращаются и не ленятся с Полоцка приехать.
5: Это наставление, Сергей Николаевич.
6: Нет, они и правильно говорят, они же ведь общаются с населением. Угу. И где-то мы же любую критику, нам нужна любая критика для того, чтобы усовершенствовать свои формы работы. Угу. Поэтому мы активно с ними работаем, общаемся, мы им благодарны за ту базу, которую они оставили нам. Мы ее однозначно развиваем, добавляем. Мы взаимоотношения, которые сложились со всеми структурами власти нашей области. Сегодня отдельные слова благодарности и руководству Витебского областного исполнительного комитета, и руководству наших регионов, районных исполнительных комитетов, городов. Мы активно сегодня работаем, потому что понимаем, что безопасность одно ведомство не справится. Это общая такая задача, которой все вместе мы идем. Поэтому я вот в преддверии такого важного, нужного праздника всех поздравляю. Ветеранам отдельные слова благодарности. Спасибо вам большое. Нашим родным и близким тоже очень большие слова благодарности. Мы ценим их заботу, мы ценим их терпение. Мы все совокупностью это будем возвращать своей работой, своими эмоциями. Ну, а нашим работникам быть достойным примером, ценить то доверие, которое народ сегодня испытывает к нашей службе. Вот, и делать все возможное, чтобы мы, белорусы, жили в нашем мирной, процветающей и безопасной стране. Всех
5: замечательные слова. Мы только добавим, что, конечно, спасибо этой программе, которая дает возможность нам, то есть через эфир, через радиоволны поздравить всех.
6: Однозначно.
5: Отважных, мужественных и мужчин, и женщин, которые служат вот в вашем ведомстве. Ну, конечно, большое спасибо вам за ваш труд. И пусть каждый выезд ваш будет безопасным, пусть всегда все завершается хорошо. Спасибо. Ну, и вы правильно сказали. И мы живем в спокойной, благополучной стране. Сергея Николаевича мы отпускаем. Еще раз с праздником. Спасибо. Ну и до новых встреч в программе «Добро пожаловать».
0: Добро пожаловать. Наша музыка на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Александра Худалеева, назначенного нового посла в Таджикистане, ежегодно добавлять развитие сотрудничества с этой страной. Подробностями делится полперва.
3: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую.
4: Точно.
3: Давления не было.
4: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
3: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
2: Отметим, до настоящего времени Александр Худалеев занимал пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.
1: Мире.
2: ЕС вводит в действие крупнейший пакет санкций против России за 4 года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает ТАСС. Это наш крупнейший раунд санкций за 4 года в общей сложности на 218 позиций, написала она в соцсети X. Каллас указала, что санкции введены против 50 военно-промышленных предприятий, включая ключевых участников производства российских беспилотников с большой дальностью полета, более 100 банков и операторов криптовалютных бирж. Также ЕС ввел ограничения в отношении более 40 судов. Калла сообщила, что ЕС работает над дальнейшими санкционными мерами в отношении России. Тем временем мировые цены на пшеницу взлетели до двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg. На торгах в Париже стоимость тонны пшеницы подскочила почти на 4,5% до 245 евро за тонну. Кукуруза теперь стоит 261 евро за тонну, обновив трехлетний рекорд. В материале Bloomberg подчеркивается, что Черноморский регион ключевой для глобального продовольственного рынка. На долю России и Украины приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Эксперты прогнозируют новый виток глобальной продовольственной инфляции.

0: 8 800 700 0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Жар-парк. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Это Акмаль
5: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
4: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
5: на радио Витебск.
6: Давай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Серому обещали новый велик, Sony, последнюю модель телефона, Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Александр Лукашенко назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Ранее он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Что повлияло на выбор этой кандидатуры на пост министра? Подробностями делится Пол Перво.
2: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день был в взаимодействии, и лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим, ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа, я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой. Скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал. Но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Знаете, надо... Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей, но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того,

0: уровня. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина леса в стране, и, как мне кажется, ну, то, что я наблюдаю, сверху пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
1: Александр Лукашенко также актуализировал задачи по развитию отрасли перед новым министром лесного хозяйства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вызвать спасателей в случае опасной ситуации?
3: Позвонить по номеру 114, назвать номер школы и класс. Позвонить в 112, назвать адрес, что случилось и фамилию.
4: Правильно! Позвонить по номеру 112, сказать, что случилось, адрес и фамилию.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Эй, всем привет, это Звонкий. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.

0: Витебске 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Назначая Сергея Ульдиновича на пост министра лесного хозяйства, президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритеты для развития отрасли. Подробности приводит Пол Перво.
3: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это шутили, когда климат такой. Где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Ну так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Ну так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. Ну и у вас же приличная своя переработка.
4: Абсолютно верно. У нас сегодня...
3: В свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, что раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать. По-хозяйски действовать. Ну, а то, что не годится для мебели или для жилья, ну, так будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственное помещение. Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашиваю, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвел? Нет, говорит, пеллеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать с дуру эти пеллеты? Они 5-10 раз в Польше подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну, не хотят, не надо. Ну, так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, та же климатические условия, те же. Надо больше сжигать пеллет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещение. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти. Там не надо там сидеть и подбрасывать в печку эти пеллеты. Все делается автоматически. Лясковичих их Назаров показал. На месяц засыпал в бункер эти пеллеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливает весь поселок и производственное помещение. Поэтому все надо переработать, что есть в лесу. Ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. В последнее время надо должное Кулику отдать. Он немало в этом плане делал. Через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, лесосеку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Все, что я сказал, вы это знаете, я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это внимание.
2: Другим событиям. ЦИК Беларуси в ходе онлайн-встречи с коллегами из Кыргызстана представила белорусскую систему обучения организатора выборов и ключевые проекты по правовому просвещению молодежи. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Секретарь ЦИК Елена Болдовская пояснила, что ключевая задача для организатора выборов – качественное правовое просвещение. По ее мнению, это позволит сформировать устойчивую правовую культуру молодежи, привить уважение к закону и государственным институтам, а также укрепить их гражданскую и электоральную ответственность. Представители Кыргызстана подчеркнули высокую эффективность белорусских подходов к вовлечению граждан в избирательный процесс. Этот вектор взаимодействия получил официальное развитие в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве между ведомствами двух стран.
0: В мире.
2: Крупный пожар в Варшаве практически полностью уничтожил официальный автосалон и сервисный центр «Форд». Пламя мгновенно охватило соединенное между собой здание мастерской и выставочного зала общей площадью около 3500 квадратных метров. В результате полностью выгорел весь шоу-рум вместе со всеми новыми авто внутри. Огонь также уничтожил более 10 машин, припаркованных снаружи перед комплексом. На пике тушения с огнем боролись 45 пожарных расчетов. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкции. По предварительным данным, пострадавших нет. Точную причину ЧП установят эксперты. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: начинается у нас хорошее белорусское лето для тех, кому 30 очень жарко, но не надо же так. Поэтому у нас все хорошо, дышится прекрасно и дышит полной грудью хорошая компания. Здравствуйте, Анастасия.
1: Да, привет тебе, Саша. Знаешь, вот ты начала об этом говорить, и я вдруг вспомнила о случае, который произошел в фестивальную неделю. Итальянка, которая, собственно говоря, победила на конкурсе, представляешь? Ага. Она сказала: ой, Беларусь такой замечательный климат, я, наверное, хотела бы сюда переехать. Ну, что ей как раз ее парень сделал предложение, она согласилась. Ну, вряд ли.
0: Парень, ну, оттуда?
1: Ну, да, тоже итальянец. Угу. Но не знаю, честно говоря, что он бы сказал по этому поводу. Ну, видишь, люди из жарких стран приезжают к нам и говорят, что у нас отличный климат. Ну, может, она просто еще не зимовала у нас? Она говорит, там у нас просто плюс 40, тяжеловато. А вот тут замечательно.
0: Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, если она еще и пиццу попробует нашу, так она точно из этой Италии переедет. Кстати, пицца в этом часу, как обычно, в пиццеедах у нас разыграется. А до этого момента много интересного, много музыки. Погнали, поехали.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видит».

0: пирожки наши дорогие. После небольшой рекламы, как обычно, рубрика «О, как стараемся вас как-то удивить, шокировать, возможно, даже».
1: Реклама. Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Чай «Гринфилд» Golden Ceylon 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва «Мясная свинина березовская тушеная» 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: «Ника, давайте экономить вместе!»
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
6: О как!
0: Короче, дружочки, наверняка у каждого из вас есть знакомый, который любит засыпать перед телевизором с пультом в руке, например, ну или перед планшетиком, или перед ноутбуком, или телефончиком.
7: Или просто с наушниками, в которых играет музыка или подкаст, или вот эти звуки ветра, шум дождя.
0: Ага.
7: Просто белый шум, там стиральная машина, говорит, успокаивает кого-то.
0: Иногда бывает, люди ставят такое, есть на Ютубе большие такие видосы, там вот уже речка, птицы, а потом реклама «Покупай у нас!» Вот это
7: да.
0: Посреди ночи.
7: Да-да-да, это интересно. Но это, знаешь, если человек слушает в наушниках что-то из Ютуба, это значит, это богатый человек, потому что у него есть подписка.
0: Да?
7: Да, и там нет рекламы.
0: Значит, ребята, к чему мы это все говорим? Фоновый шум во время сна делает нас тупее, оказывается. Если вы любите заснуть, вот это вот все, да, исследование показало, что фоновый шум почти вдвое сокращает количество медленных мозговых волн, из-за чего нарушается глубокая фаза сна. Но самое страшное, кошмарное, ужасное, что посторонние шумы влияют не только на сон, но и вредит памяти. Уже на следующий день, после того, как вы заснули под очередной шум ветра или про то, как какой-то блогер что-то рассказывает, человек хуже запоминает события и картинки. Уже на следующий день. Все, понимаете? Поэтому вот как-то мотайте на ус.
7: Ну, кстати, это похоже на правду. Ты представляешь, мало того, что человек не переходит в фазу глубокого сна, то есть организм не может восстановить, как и полагается, так и еще он заполняет свою память. Ну, да, он спит, но тем не менее, мозг-то продолжает работать, он получает информацию, и где-то там он раскладывает все это по полочкам, и потом ты просыпаешься такой: а кто я? А что я? А зачем вообще я проснулся?
0: Короче, ребята, вы знаете, кому позвонить сейчас, но...
1: Хорошая компания на Радио Витебск. Наша музыка на Радио Витебск.

0: сейчас Анастасия расскажет радостное.
1: Радостное? Ну, радостное заключается в том, что кто-то сможет бесплатно поесть. Это однозначно в плюс. Кстати, если вы действительно хотите это сделать, тогда оставайтесь с нами в следующей получасе. Мы обязательно поиграем в пиццеедов.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. До премьеры одного из самых главных релизов этого лета «Человек-паук. Новый день» осталось всего 8 дней. В честь такого события кинокомпания Sony выпустила финальный трейлер грядущего блокбастера. Ролик, рассчитанный на тех, кому лень пересматривать предыдущие фильмы, посвящен непростому пути Питера Паркера и тому, как он докатился до жизни такой. Сюжет фильма расскажет о том, как главный герой живет с последствиями решений, принятых в предыдущем фильме. Друзья не только не помнят, кто скрывается под маской дружелюбности, соседа, но и самого Питера Паркера в упор не узнают. Врагов меньше не становится, но они по-прежнему непритязательны, готовые в любой день недели попытаться начистить лицо пауку. В общем, обычные супергеройские будни, скрашенные экзистенциальным кризисом. К своим ролям в фильме вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Компанию им составят ветераны мультивселенной Марвел Джон Бернтал, Марк Руффало и Майкл Мэнда. Также в фильме появится звезда «Очень странных дел» Сэдди Синг, но ее роль пока что держится в тайне. «Человек-паук. Новый день» выйдет в прокат 31 июля. За кадром. Создатели фантастического экшена «Военная машина», судя по всему, недолго ломали голову над названием продолжения. Они применили опыт лучших Джеймса Кэмерона, который назвал свой фильм «Чужие». У режиссера Патрика Хьюза вторая часть станет «Военными машинами». Стало быть, количество воинственных пришельцев, с которыми столкнется персонаж Алана Ричсона, должно увеличиться. Впрочем, этого стоило ожидать, ведь действие второго фильма развернется в городских условиях. К тому же, теперь земляне знают, как эффективно справляться с вторженцами. Доступной информации разработка фильма идет полным ходом. Первый фильм, вышедший в марте, набрал 140 миллионов просмотров, заслужив 9-е место в списке самых популярных полнометражных релизов на Netflix. По сюжету «Военной машины» безымянный протагонист проходит зубодробительный курс на выживание, чтобы попасть в ряды рейнджеров, элиты американской армии. В компании таких же кандидатов персонаж Алана Ричсона сталкивается с невероятным препятствием – враждебным оружием неизвестного происхождения.
1: Длинный дубль.
0: Еще одной надеждой на возвращение теории Большого Взрыва у фанатов стало меньше. Джим Парсонс рассказал, что был глубоко несчастен во время работы над сериалом. «Я не чувствовал радости и жил в постоянном стрессе. Мне казалось, что успех и все хорошее, что происходило в моей жизни, это лишь результат изнурительной работы и дисциплины. Возможно, отчасти так оно и было». По-видимому, для актера это был опыт, повторять который он не готов ни за какие деньги. Хоть к самому проекту это и не имело прямого отношения. Парсонс связывает свой чрезмерный трудоголизм с собственными психологическими трудностями. Ну а фанатам остается возлагать надежды на новенький спин-офф «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», премьера которого состоится уже на этой неделе. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: С каждым днем все больше и больше жителей нашего города, наверное, не только нашего города, присоединяется к игре под названием «Пиццееды». Оно и не мудрено. Вкусно это оттяпать практически бесплатно. Это всегда приятно, хорошо и, извините, опять же, вкусно. Да, пицца на кону.
3: А, да, действительно так. И пока все тут слюной не изошлись, давайте-ка расскажем еще вот что. Нужно знать всем тем, кто присоединился, возможно, к нам впервые. Да, наверняка такие имеются. Вам необходимо зарядить сразу в руки телефон, там набрать номер 707-0701 в Вайбере, потому что именно здесь мы будем ждать ваши правильные ответы. Задание достаточно простое. Мы объединили два слова, а точнее два названия каких-то вкусностей, да, которые не нужно готовить, они просто есть, и объединили их в одно слово. Вам нужно его разблокировать, расшифровать обратно, рассоединить на два слова, из которых, собственно говоря, первое было составлено.
2: Ну, играем, как всегда, на честность слова, потому что Дроздов придумал, честно вам скажу, поэтому чуть что в нее все вот эти помидоры кидайте, чуть что. Вот, Вайбер, да? Готов Вайбер 707-0701. Игра на скорость. Все.

0: называем, слушаем песню, подводим итоги, все классически, быстренько, не размазывая.
1: Сегодня у нас все максимально просто. Слово звучит так. Клуб не пусто. Как будто что-то из Гарри Поттера. Клуб не пусто.
0: Ах ты ж, ёксель-моксель, меня заколдовало только что. Пицца еды.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
7: Пиццееды.
8: Ну, сразу скажем, что большинство наших радиодрузей молодцы. Они угадали в слове, еще раз скажи.
9: Клубни пусто.
8: Не, только не на меня опять.
9: Да хорошо, хорошо, без волшебных палочек.
8: Расколдовал уже. Вот, а то я уже стал уже квакать. Клубни пусто, да, это клубника и капуста. Некоторые тесто увидели там, услышали как-то. Но в целом угадали. Угадали и вообще это, я говорю, что Дроздов придумал. У него какие-то фривольные мысли. Смотрите, клубника и капуста. Ну, клубника, это потому что клубничка. Это же в кино, помните? Вы помните это кино? Смотрели
9: фигня? Вот, вот вы понимаете ситуацию? Я вообще без задней мысли придумала вот это вот
8: ты
9: слово.
8: Опять
9: а, потом Саша интерпретирует как-то да. Вот странно, непонятно.
8: Капуста это народное средство, говорят, надо есть, чтобы там, где надо, росло. Все.
9: А еще говорят, можно прикладывать на синяки, чтобы они проходили быстрее, Саш.
8: Моя версия интересней.
9: Это была угроза, ты не понял. Так, друзья, ну все, поболтали.
8: Это дошло до меня, ничего себе. А что за день такой? Ретроградный Меркурий закончился уже?
9: Вот сегодня заканчивается. Двери закрываются, и мы такие, мы уже привыкли, оставьте.
8: Завтра никакие отмазки, друзья, не пойдут. Если там плохо себя чувствуете, еще что-то.
9: Ой, это, по-моему, в августе еще что-то должно.
8: Да, с нетерпением ждем.
9: Да, да. Поэтому, друзья, пока нас здесь окончательно не накрыл, давайте все-таки поздравим победителя, который верно ответил. Клубника, капуста. Все понятно. Зовут нашего сегодняшнего победителя Сергей. Номер заканчивается на 028. Ура!
8: А Сережа молодец. Сережа будет пиццу есть. Можно даже поделиться со своими родственниками и друзьями, если родственники и друзья хорошие люди. А мы приглашаем всех, как всегда, по будням в хорошей компании. 16:35. Играем в пиццеедов. Следующая пицца, может быть, вам достанется, поэтому не надо вешать нос заранее. Играть будем и радоваться и жизни. Какое лето прекрасное.
9: Да все, все.
6: Пиццееды.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Да, тут честно, давайте сразу договоримся. Без осуждений. Без осуждений просто вам сейчас расскажем интересную историю. Быть может, кто-то захочет тоже в своей жизни так сделать.
2: Слушай, если честно, я пока читала эту информацию, мне почему-то вспомнился Винни-Пух, и я подумала, что в целом так он и выглядел. Этот парень, который ограбил какой-то киоск, забрал оттуда...
1: В Ульяновске. Представляете, на родине Владимира Ильича Ленина. Да. Там, где...
2: Ну, а что?
1: Ленин маленький с кудрявой головой бегал когда-то. Но...
2: Слушай, может, поэтому алкогольное мороженое там и придумали? В общем, ну, непонятно.
1: Ульяновск, родина алкогольного мороженого. Я никогда не пробовал, кстати.
2: Да, ну, я даже никогда не слышал, я тебе хочу сказать.
1: Я тоже не слышал. Давайте сразу так, мы всегда говорим, осуждаем. Сразу, осуждаем.
2: Да.
1: Ну, это мы осуждаем.
2: Все остальное будем обсуждать.
1: А парень украл и сожрал почти 13 килограмм такого мороженого.
2: Как в него влезло, вот объясни. 13 килограмм чего угодно, как можно было в себя впихнуть? Особенно молочки.
1: С холодком и свистом влетало в него.
2: Слушай, ну мне понравилось то, как, знаешь, история рассказана. Он взял эти 3 контейнера с мороженым, и, видимо, пока он шел, он поедал их, и фантики, нехороший человек, вот кидал. Здесь тоже осуждать будем, разбрасывал. Собственно, по этим следам его и нашли. Ну, видимо, с распухшим животом вот этого. Ой, что-то я пытался.
1: И с ангиной уже.
2: Да, но так ничего и не вышло, знаешь, только живот надулся, а эффекта так и не почувствовал. Да, ну, потому что, ну, кто будет делать серьезно алкогольное мороженое?
1: Вот а я вам хочу сказать, если вдруг наши производители вот это услышат или увидят, у нас еще такого нету.
2: У нас есть пивное мороженое.
1: Ну, нет, это другое. А так, такой, знаешь, приходит мужчина домой, да, а ему жена, ты где так нализался?
2: И он такой, хочешь, у меня еще есть?
1: Да.

0: Люди с нами работают, Анастасия. Серьезные люди. Это у нас хихоньки-хахоньки. Вот это вот трог-тебе-дох-тебе-дох. Твое
1: да.
0: это.
1: Ой, не надо. У кого тут борода? Так, кстати, вот серьезной информацией обладает как раз-таки Татьяна Белоголовкина. Она уже в следующем часу готова вам выдать полный пакет.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Рассматривая кадровые вопросы, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на полях созрел неплохой урожай, который необходимо оперативно убрать, несмотря на непростые погодные условия. Подробности приводит Пол Перво.
3: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, в Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
2: Другим событием. Белорусская железная дорога отправила в Китай очередной сборный контейнерный поезд «Колосок», сформированный со станции Калядича. Шестой поезд состоит из 62 контейнеров с продукцией белорусских предприятий и следует по территории России с выходом через пограничный переход Забайкальск в Китай. Проект направлен на оптимизацию логистических затрат для экспортеров отечественной продукции. Также сервис дает возможность организации экспортных поставок товаров не только крупным грузоотправителям, но и среднему и малому бизнесу. Министерство труда и социальной защиты упростило официальное трудоустройство студентов во время учебы. Согласно постановлению Минтруда 22.04.26 внесены изменения в квалификационные характеристики единого квалификационного справочника должностей служащих. Это позволит принимать на работу студентов старших курсов учреждений высшего образования после второго или третьего курсов по ряду востребованных специальностей. Всего в списке 40 позиций, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте Минтруда. Труда и соцзащиты. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: уже вечер четверга, а где-то забрежила пятница. И вот этот вот, вы знаете, когда человек выходит с работы, набирает полные легкие воздуха, выдыхает и понимает, что завтра только последний рабочий день недели, а дальше заслуженные выходные. Это хорошо.
1: Ой, знаешь, мне кажется, что кто, ну ладно, даже не кто-то, а прям многие ждут вот этих выходных, потому что это будут такие первые совершенно спокойные выходные, ну такие, которые мы любим. Ну, ты посмотри, какое сегодня число, 23 июля. Но... Да, прошлые выходные еще, ну, как-то непонятно, еще были гости в городе и так далее, и так далее. А в этот раз все, тишина, спокойствие, даже за город можно никуда не выезжать, поэтому я больше чем уверена, что многие уже морально готовятся не только к пятнице, но еще и к выходным. Ну, составляя списочки продуктов, да, которые нужно купить в баньку или на шашлычок. Кто-то просто скроллит ленту и думает, так, а что бы это мне прикупить? Вот где это я буду такая красивая или такой красивый? Ну, в общем-то, да, если так заглянуть за плечо коллеги, можно даже проэкспериментировать. Будет ли там открыт какой-нибудь маркетплейс, ну, или просто магазин со скидочками, или еще что-нибудь, или все-таки рабочие документы?
0: Или жалобу он строчит на тебя или меня.
1: Так, Саш, ты опасный человек.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Глянем, что у нас ситуация какая. С высоты, как всегда. Ну, птичьего
2: полета. Да, неплохая ситуация.
1: Да, наконец-таки, без пробок сегодня.
2: Но я не могу сказать, что прям совсем без пробок. Они все-таки есть, да. Но, знаешь, как раз-таки в тех местах, в которых мы в целом уже и привыкли влипать по полной программе и постоять немножко, не только на светофоре, но и в целом. Да, это генерала Людникова, это там же проспект Фрунзе. Я вижу, что тебя прямо сейчас разорвет. Что?
1: Нормально, все хорошо.
2: Что касается еще нескольких улиц, давайте я их перечислю, пожалуй, Ленина и улица Замковая, вот этот перекресток у нас, как обычно, также Ленина и улица Генерала Белобородов, ну, собственно, все едут через Блохина, да, ну и там немножечко придется подзависнуть. Буденова сегодня присоединяется к этим всем ребятам, и улица Некрасова, как ни странно, казалось бы, такой небольшой отрывочек, но, тем не менее, друзья, просто имейте в виду и распределяйте свое время.
1: Ну, а покуль мы в пробках, есть предложение, как всегда, поднятие настроения. Таким общеогульным миргом на счет 1, 2, 3 предлагается включить аварийку с автомобиля, несколько секунд помиргать, об этом написать, что я такой-то помиргал там-то, там-то. Если, конечно, это возможно, да? Если нет, ну не пишите, но самое главное, что миргаем и все. Это прям такая фишечка. Вайбер 77-71-071, это для обратной связи. Всем передадим привет и миргующим в нашем городе. Готовы? Поехали, погнали, полетели! 1, 2, 3, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: помимо миргов у нас есть просто приветы. Это очень приятно, это очень здорово. Санек написал. Значит, добрый день, радио Витя. Передаю привет Ростиславу Барановскому. И желаю быть мужественным, крепким духом. Ты справишься, все будет хорошо. Вместе мы сила. Твой друг Санек. И поставьте какую-нибудь песню с настроением, оптимизмом. Спасибо. Поставим обязательно.
1: Ну, а почему бы, собственно, и да. Действительно, такое тоже у нас бывает. Но в основном у нас все-таки мирги. Сергей отмиргался на строителей и отписался. Сереж, вам приветы.
0: Дальше у нас есть Андрей Мирганул на Зеленогорской под мостами, своих не заметил, Сидрик 1489.
1: Так, а есть еще у нас Александр, который отмиргался на Максима Горького. Привет, Александр, Анастасия.
0: Спасибо большое. Да. Между прочим, Александр, я вас сегодня видел в начале пьеро в Кировском. Да, на вашем голубом автобусе.
1: Ой, даже вне работы не дремлет.
0: Вы выезжали, с конечной выезжали, вот, а я ехал мимо. Значит, Володя еще написал, Мирк, баночка и пенного из Савоны, Италия, всем добра. Спасибо, Володя, спасибо. От белой зависти, да.
1: Да, спасибо большое, спасибо.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Да-да, сидим мы здесь такие в эфирной студии и поглядываем в соседнюю студию, в которой находится прямо сейчас Татьяна Белоголовкина.
1: Да, Белоголовкина, которая будет рассказывать свежие новости буквально через несколько минут. Мы же послушаем?
2: Послушаем. Да.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана. Подробностями делится полперва.
2: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбеков уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
3: Трактор.
2: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите,
3: жилье.
2: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
1: Напомню, президент Беларуси сегодня провел кадровый день, в том числе Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местной вертикали власти. Глава государства потребовал от них обеспечения технологической, непалочной дисциплины и в финансах, и в поле. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. We'll

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: I went deaf.
1: На радио Витебск хорошая компания. Тренды, бренды.
2: Вкусно кушать, между прочим, это тоже тренд бренда. Особенно, знаете, бывает такая ситуация. Бывает у тебя такое, Анастасия, когда такая, вот я бы съела что-то, вот съела бы что-то, но что-то ничего не хочу такого. Вот чего-то такого хочется. Вот такого, чтобы необычное, но и просто чтобы было.
3: Слушай, ну мне кажется, ты сейчас говоришь типичными фразами тех, ну, давай скажем так, тех людей, которые любят выставлять, в том числе то, что они не едят куда-нибудь в социальные сети. Потому что еда как таковая. Не тренд, это потребность. А вот тренд — это когда красивая вот эта вот еда, или вот эта вот, которая сразу статус придает тебе. Ну, или, знаешь, мне кажется...
2: Ты сейчас так трансформировался, тебе даже губы стали опухать. Вот уже прям, конечно, да.
3: Утиные истории. Да. Ну, ладно. Так вот, что касается нового фуд-тренда, друзья. Оказывается, есть, хотя я не уверен даже, что это бюджетный тартар, потому что там все равно много всякого разного. Колбаса-то нынче, да?
2: Мы же про трендовые разговариваем с тобой сейчас.
3: Давай. Мы, в общем, рассказываем.
2: На богатом.
3: Сейчас в тренде, в социальных сетях, по крайней мере, французская вариация тартара. Ты представляешь, это французская вариация. Реально, это ну не то, что мы там себе придумали.
2: Тартар из колбасы.
3: Да, тартар из колбасы.
2: Так обычно из говядины делают просто, а так из колбасы.
3: Ну, иногда из рыбы его тоже делают.
2: Ну, короче, сырое мясо берут и все.
3: Да, а тут колбаса, огурчики маринованные, французская горчица, мед, желточек. В общем, все это смешивают, потом почему-то блендерят. Ну, окей.
2: Да.
3: Вот, все это блендерят из хлеба.

0: кушают. А, ну и лук там, и каперсы, по-моему, еще добавляют. Выглядит, конечно, интересно, по вкусу непонятно. Ну, колбаса, ну там же столько вот этой вот соли, всякой химии, там непонятно чего добавлено.
1: Но, тише, аккуратно,
0: ой,
1: осторожно.
0: Ой, понравилось, да, тебе?
1: Нет, ну, не вся колбаса одинаково полезна, поэтому, ну, есть, да, можно подобрать. Друзья, если заинтересовались, наберите в интернете вот тартар из колбасы, и будет вам прекрасная, легкая, а может даже тяжелая закуска этим вечером, например.
0: И будете в тренде.
1: Да.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Ребят, дорогие, у нас есть важная информация, серьезно. Да, давай,
1: есть,
0: Настя.
1: Конечно, конечно, самое важное, самое интересное. Верхнедвинский маслосырозавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон для связи плюс 375-33-613-16-18.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 7.

0: Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Знаете, Анастасия, в современном мире как-то в последнее время очень часто извиняются. Вот и нам надо извиниться, да, за рецепт тартара по-французски из колбасы. Вот, mm-hmm. вот, поэтому многие просто не знают, что такое тартар. Многие не знают, что такое, ну, написал Андрей Каперс, это вообще матерное слово. Со смайликами, конечно. Поэтому уж извините, дружочки. Но мы надеемся, что благодаря этому вы узнаете многого и многое. И полезете в интернет, наконец-таки узнаете, что такое, например, тартар.
1: А да. Ты не думаешь, что человек просто пошутил?
0: Ну, нет, он пошутил. Не, ну конечно, пошутил. Но некоторые не знают и нас ругают. Вот, за это. А мы не хотим, чтобы нас ругали.
1: В общем, белые мы такие пушистые. Не ругайте нас, пожалуйста. Мы это делаем во благо.
0: Вышли и зашли в нормальную дверь. Все.
2: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзненский район на работу требуется. Заместитель начальника участка. Ведущий зоотехник, заведующий складом. Оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону. 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: веселые ритмы, наша служба информации подготовила очередной выпуск новостей. С удовольствием расскажет вам, между прочим.
1: Да, Татьяна Белоголовкина уже мчится, прям мчится в эфир, друзья. Дайте мне несколько минут.
0: Я представляю эту картину.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: которая слушает. В Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Мюлголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководителей местных органов власти обеспечить технологическую, а не палочную дисциплину и в финансах, и в поле. Об этом глава государства заявил сегодня, рассматривая кадровые вопросы. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Еще раз. Дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя. Это технологии такие сегодня. И я часто требую. А плюс еще, знаете, я весной говорил, я остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем в Могилевскую область или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотное удобрение, вы знаете, что из них получится. Ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Погода такая. Ну, вы чувствуете мое отношение. Я могу заработать сегодня на минеральных удобрениях, даже на калий цены повысились значительно. Я направляю это в сельское хозяйство. А вы там гноите их под открытым небом. Или ненормальное отношение к технике. Требую, чтобы на дорогостоящую технику были люди. Тогда надо их покупать, эти тракторы или комбайны. Сейчас это не та техника, которая была раньше, стоила копейки. Еще надо было найти. Денег было много, а техники не было. Сейчас наоборот, все это прилично стоит. Или топливо. Ну как так, пообещали вернуть до 1 августа, я же за язык не тяну. Хотя это неправильно, мы вчера обсудили этот вопрос. До 1 сентября, потому что основные денежные потоки август месяц, когда крестьяне там убирают, продают, поставляют, у них деньги. Они могут заплатить за это топливо. Ну сдвинули постоянно на 1 сентября, на месяц сдвинули, чтобы вы не ходили и не просили, вот давайте до 1 сентября. Это будет навсегда. Но договорились, надо деньги вернуть, потому что на эти же деньги мы тут планируем какой-то комбинат построить или модернизацию провести и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Вон на Волковыск надо там 350 или сколько миллионов 85. Рублей.
4: 385.
3: Огромные деньги.
4: Бил.
3: Но это пойдет на переработку, на то, чтобы вы молоко просушили в сухое молоко, спрос большой, особенно детское питание, и продали куда-то. Поэтому надо, чтобы была дисциплина и в финансах, и в поле. Технологическая дисциплина. Но я клоню к тому, чтобы потребовать дисциплины, надо создать систему. У вас должна быть четкая система. Вот я сейчас больше занимаюсь у него Шкловским районом, потому что знаю там все. Ну, чтобы показать, как дальше я вижу развитие района в целом. Занимаюсь 6-7 руководителей там осталось и 2 фермера. Ну, собери председателя райисполкома у себя в кабинете, эти 7 человек, 2 фермеров, договоритесь и действуйте. Ну, в основном у нас во всех районах так, в основном.
4: Они так работают.
3: Где-то больше, где-то меньше. Но не 35, как у нас когда-то было, руководителей. Маленькие эти хозяйства раздробленные, страшные. Это техника малоэффективная. Ну, ужасно. Сейчас все есть, только должна быть ответственность. Поэтому я вас прошу аккуратно, не спеша. Пришли, начали работать, ломать через колено не надо. Но определитесь. До конца года, по крайней мере, с кем вы будете работать. Сейчас вы в бою вместе с ними. Как раз уборка началась, это для аграриев. Для строителей у них штурм сейчас основной, чтобы завершить строительные плановые объекты. У каждого из вас работы будет достаточно.
2: К событиям нашего региона. Председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергиенко оценил ситуацию в агропромышленном комплексе области. Так он принял участие в заседании облсполкома. Обсудили готовность Витебской области к уборочной кампании, которая уже фактически идет в стране. Вопрос сохранности скота, развития животноводства. Речь шла и о персональной ответственности многих руководителей районных исполнительных комитетов, специалистов, а о более активном использовании потенциала ученых-преподавателей Витебской ветакадемии, строительстве молочно-товарных комплексов, профилактории для телят. В вопросах закрепления кадров, подготовки специалистов в области есть еще чему учиться у других регионов. Здесь вопросы поставлены на более высокий уровень, подчеркнул председатель Палаты представителей. Игорь Сергиенко также побывал на витебское предприятие по ремонту сельхозтехники, Витебском моторо-ремонтном заводе и Западно-Двинском межрайтехсервисе. Сегодня возле здания управления Следственного комитета по Витебской области развернулась передвижная выставка, приуроченная к 15-летию ведомства, сообщает издание «Витебичи». Проект принадлежит груднинским следователям, однако экспозицию готовила вся страна. Передавала архивные предметы, отражающие становление Следственного комитета. Стартовала передвижная экспозиция в Гродно. Также ее уже увидели жители Лиды, Щучины и Полоцка. Следующими, кто увидит проект и познакомится с профессией следователей, станут жители Орши. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты «Земляника» 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: пятница, вечер в хорошей компании. Надеемся, он спокойный, не нервный. И у наших радиодрузей все хорошо. И ни у кого ни глаз не дергается, ни другие части тела.
1: Слушайте, ну а если вдруг действительно так, ну вот что-то с вами приключилось, то не переживайте. Ведь у нас постоянно открывают что-то новое, что-то интересное. Например, вот модный ретрит-центр планируют построить на месте бывшей психбольницы. Ну а что? В целом и там люди отчасти отдыхали и восстанавливались, правильно? Может быть, там место намоленное вот такое.
0: Не, ну слушайте, у людей много разных болезней, да, в том числе и у многих нервишки пошаливают. Мне кажется, эти последние 15 лет это прям какой-то бич. У всех проблемы с нервами. И это надо как-то лечить, надо успокаиваться, откладывать в сторону эти телефоны, просить врачей уколы делать.
1: Просто у каждого свой ретрит. Вот у кого-то это поехать в какую-нибудь, ну вот эту вот современную капсулу, да, посидеть на коврике для йоги, посидеть на правильном питании, например. А для кого-то ретрит это поехать в деревню, поколоть дрова, сходить за грибами, прийти и перебрать, ну и, собственно говоря, вернуться.
0: Хотя... Поесть нездоровой еды, жареной картошки, которую я вспоминаю уже второй день подряд.
1: Но вот. В любом случае, друзья, каждый выбирает свой путь, и то круто. Просто что-то дороже, что-то дешевле.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск. Парам-Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего

0: 8-50-40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Саша, знаешь, я подумала о том, что в жизни каждого, мне кажется, бывало такое, когда шкодили. Ну вот, знаешь, из рогатки там стреляли какой-то рябиной, там еще чем-нибудь.
1: Ну, не из рогатки.
0: Яйца сейчас сбрасывали или пакеты
1: сейчас
0: с водой.
1: Сейчас уже спеет рябина, да, и надо сделать из электрического этого патрона и шариком стрелялку, вот эту вот хлопушку.
0: Вот,
1: да,
0: вот это интересно. В твоей биографии есть какая-то пометка, вот где ты прям нашкодничал и что-то крупное в кого-то
1: запустил?
0: Ничего
1: не шкодничали, просто делали, стреляли. Крупное, если запустил.
0: Да.
1: Если самое неприятное, это на море медузами кидаться. Вот это да.
0: Ну ты гурман, конечно, ты гурман.
1: Морепродукты, да.
0: Хотя, знаешь, есть те, кто и крысами бросается, представляешь? Итальянец пнул крысу и так чутенько попал в россиянку, которая приехала в страну погостить.
1: Угу.
0: Та попала ей в руки. Ну, в общем, не
1: а
0: будем...
1: А живая была вот эта или уже все?
0: Крыска?
1: Да.
0: Ну да.
1: Да.
0: Живая крыска.
1: Ой, фу, неприятно.
0: Вот, поэтому, конечно, интересная история. Интересная для нас, но, наверное, не для девушки, которая, собственно говоря, в нее попала, потому что там, ой, даже не хочется рассказывать.
1: Слушай,
0: про финал.
1: Да,
0: но, тем не менее.
1: Да, нет, давайте все по-нормальному. К спортивным новостям подойдем. У нас Sport FM через несколько минут. Вот этот...
0: Там тоже удары ценятся, Саша.
1: Ну, тут нормально, тут спорт, а не животные эти несчастные.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Here we go от Фабрицио Романо по Зидану и сборной Франции. Устно обо всем договорились еще в ноябре. Сейчас же стороны закрепили соглашение в юридическом поле. Осталось объявить официально. Зизу без тренерской работы уже последние 5 лет. Кажется, он ждал именно предложения от сборной Франции. Но получится ли привести команду к новым победам? Марк Ван Боммел стал новым тренером Бельгии вместо Руди Гарсии, который решил не продлевать контракт со сборной после вылета с Мундиаля. Саммервилл игрок Аль-Хилялян. Голландец мог переходить в МЮ, но выбрал Саудовскую Аравию. За его трансфер Вест Хэм получит 64 миллиона евро и еще 10 в качестве бонусов. Для молотобойцев лето будет безбедным. Гарначо, игрок Астон Виллы. Бирмингемцы возьмут игрока в аренду с опцией выкупа, которая может стать обязательной при определенных условиях. О трансфере лично просил Унай Эмери. Реанимируют свою топ-карьеру. А вот Казимиро теперь точно в одной команде с Месси. Интер Майами объявила о подписании бразильца. Контракт до 2027 года с возможностью продления до 2029.
1: Спорт FM. Не только спорт.
0: Мадонна и Джастин Бибер поругались из-за шоу в перерыве финала чемпионата мира. Певица настаивала на ярком номере и не хотела оставаться на вторых ролях, а Джастин выступал за более сдержанный формат. Искать компромисс пришлось продюсеру шоу и солисту Coldplay Крису Мартину. В итоге Мадонна устроила номер с десятками танцоров и появилась вместе с Роналдо и Роналдиньо, а Бибер вышел один с акустической гитарой. Бывший хоккеист Никита Филатов задолжал другу более 5 миллионов рублей из заставок. Он занимал деньги, чтобы поставить на договорные матчи. Филатов обещал другу по имени Иван вернуть долг с процентами, но в итоге перевел только 100 тысяч рублей. Друг хоккеиста подал на него в суд. Артемий Панарин рассказал о самой необдуманной покупке в своей жизни. Это квартира на Манхэттене онлайн. Подумал, нормальная хата и бабах. Сейчас сильно ниже рынка, просто стоит. И сдавать ее нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, и квартиры просто передаются. Конкретно встрял.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: В соцсетях завирусилось видео девушки Ламина Ямаля и Несс. В одном из них она заявляет, что Ники Николь не стала бы встречаться с Ламином, если бы он не был миллионером. А в другом на вопрос «Ямаль или Мбаппе» вслед за подругой без раздумий отвечает вообще Беллингем. В Испании зафиксировали сейсмоактивность в результате празднований во время победного финала чемпионата мира. Пики пришлись на гол Феррана на 106-й минуте, отмененный мяч на 112-й и финальный свисток. 153 килограмма помидоров получили игроки сборной Испании Фабиан Руис и Гави в честь победы сборной Испании на Мундиале. Почему 153? По весу игроков. Руис весит 84,5, а Гави 68,5. Такая традиция в их родном городе Лос-Пальсос и Вильяфранка – награждать чемпионов помидорами. Ну а что, цены то видели?
1: Спорт FM. Что там наше?
0: Какой камбэк от «Динамо Минск»? После 0-2 к 8-й минуте минчане отправили вчера 4 мяча в ворота «Нефчи» в квалификационной игре Лиги конференций. «Динамо Минск» впервые с 2018 года забило 4 мяча в Еврокубках. Победная встреча с «Нефчи» 4-2 стала одной из самых результативных в еврокубковой истории минчан. Последний раз «Динамо Минск» отличалась 4 раза в одном матче еврокубков в 2018 году в игре с «Зенитом». Сегодня же состоится первая игра между МЛ «Витебск» и «Сутьеской» на стадионе «Городской» в Мезыкведыше. Начало встречи в 20:00. Рулевой «Сутьеский» Пекович уже отметил, что МЛ – трудный и неудобный соперник, с которым будет совсем непросто. Поддержим нашу команду из города. Ну а на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Анастасия, вы ходили к нашему этому придворному звездочету?
1: Слушай, зачем мне к звездочету, если здесь Зейн такие ноты выдает? Мне кажется, как никогда настроена на любовь.
2: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Да, традиционно приблизительно в 18:40 любовный гороскоп в хорошей компании на радио Витебск. Овнов до рыбок, через тельцов, львов, раков, скорпион. Ну, вы знаете всю эту историю. Значит, овны быстренько делаем громче, чтобы не пропустить интересное.
1: Так, что касается овнов, то сегодня у вас будет, ну, вот такой гороскоп. Ну, какой есть, вы же понимаете. Сегодня вам могут напомнить о старых ошибках и даже потребовать за них компенсации любого рода. Не позволяйте на себя давить и оставляйте в стороне токсичных людей, вам не по пути.
0: Тельцы, сегодня в вашей жизни появится некто, кто составит серьезную конкуренцию вашей второй половине. Возможно, у него или нее глазки будут голубее, или он окажется чутчик в вашем настроении, или будет обладать искрометным чувством юмора. Короче, с выбором звезды спешить не рекомендуют. Немного времени на размышления есть.
1: Так, есть у нас еще и близнецы, для которых сегодня атмосфера не будет способствовать спокойной и плодотворной работе, поэтому подумайте о любви. Звезды подсказывают, стоит сбежать пораньше и отправиться на романтическое свидание.
0: А раки сегодня могут спокойно сочетать работу с личной жизнью, если, конечно, не предпочтете отдаться личной жизни целиком. Однако этого не советуем. Заскучаете. Лучше провести день деятельно и завершить его не менее деятельным вечером, испытывая чувство полного удовлетворения содеянным.
1: Львы, у вас сегодня очень интересный день. Если вы с кем-то познакомитесь в этот четверг, это будет означать, что знакомство-то не простое, а очень даже перспективное. Оно подарит чудесные сюрпризы.
0: Девы, ваш сегодняшний вечер кажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашим любимым человеком. Как будто вы идете по лезвию бритвы, и каждый неверный шаг грозит вам и вашим отношениям гибелью, падением, крахом и т.д.
1: Так, это у нас были девы.
0: Да.
1: Весы. Теперь весы. Вам предстоит объяснять свои действия там, где хотелось бы промолчать. Ну вот оно, сразу чувствуется про любовь.
0: Скорпионы, сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к вашему любимому человечку. Он должен почувствовать, что вы рядом, и останетесь рядом, чтобы не случилось. В противном случае вам станут меньше доверять, а это первый шаг к тому, чтобы начать удаляться друг от друга.
1: А возможно, стрельцы сегодня планировали и куда-нибудь отправиться, может быть, даже за город, а может быть, просто по магазинам. Так вот, знайте, многое может пойти не так, как вы планировали, особенно по части финансов. Успевайте менять решения, находить компромиссы и тщательно подбирайте слова.
0: Козероги, сегодня вашему любимому человеку захочется немного побыть деспотом и тираном, поэтому он будет стараться навязать вам свое мнение и заставить действовать вас так, как этого хочется ему. Ваша задача – заявить о своих правах на свободу мысли и действий, причем чем решительнее, тем лучше.
1: Водолеи, ваш любовный гороскоп сегодня обещает неожиданные признания в чувствах от человека, которого вы даже не рассматривали в качестве партнера для таковых. Так что присмотрите, пожалуйста, еще раз. Может быть, вы пропускаете кого-то важного.
0: Рыбы, сегодня вы будете на редкость самостоятельны в суждениях. Даже ваш любимый человек не будет для вас авторитетом. Такое невнимание к его мнению может его довольно серьезно обидеть, поэтому постарайтесь хотя бы сделать вид, что вы принимаете к сведению его аргументы.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

Радио Витебск. 91.2 FM. Хорошая компания.

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 или 8033-324-33-44.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Давайте, Анастасия, порадуем наших радиослушателей двумя песнями. Они уж выберут, какую точно будем слушать. А вторую выкинем в мусорку. Ну как, до следующего трека вечера,
2: например. Знаешь, мне так нравится наш оптимизм порой. Мы всегда выходим с вот этой вот строчкой о том, что давайте сейчас порадуем. А может быть, они такие, ой, ну что-то как сегодня, конечно, вообще в настроение не попали.
1: Тухляк, да.
2: Да, вот это вот нам не надо. Друзья, но что здорово, что музыкальный агент у нас стартует уже в следующем часу, и там вы, если что, сможете заказать свою музыкальную композицию, а точнее ту, которая сегодня 100% попадает в ваше настроение. Совпадет еще и с нашей фонотекой? Отлично! Все организуем. А пока и вы немножечко нам помогите, пожалуйста. Вайбер номер 707-1071, красные черные сердца. Ждем мы от вас для того, чтобы понять, что в итоге-то будет открывать музыкальный агент, например, Комаров.

0: кто-то покинул рабочие места еще пару часов назад, тоже хорошо.
1: Ну, а кто-то все еще сидит и газует на своем месте. Вот это вот, давай, let's go, давай, давай.
0: А может быть, фантазирует, потому что еще одна из песен, за которую можно проголосовать, и ты, как я говорил, красненьким сердечком.
1: Да, за Кмароу красный сердца.
0: Значит, чертенькими сердечками за старинный коллектив BVO и про их жизнь в фантазиях.

0: такой расклад, друзья. На сегодня две песни, сердечки. Вы определились какие-то. Если у вас сердечков никаких нет, просто пишите, значит, первая или вторая.
1: Судя по танцам за эфиром, у нас с тобой очень разные фантазии, Саша. Под эту песню. Ну, кстати, друзья.
0: Согласен.
1: Самое главное, чтобы, конечно, мы совпали с вашими музыкальными вкусами сегодня. В общем, присылайте сердца, ждем музыкальный агент.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Фрунзена ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко произвел сегодня кадровое назначение в структуре Комитета госбезопасности Беларуси. Глава государства сделал особый акцент на усиление координирующей роли государственного секретариата Совбеза и личного госсекретаря. Также конкретизированы и актуализированы задачи по деятельности этого ведомства. Подробности приводит Пол Первого.
3: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
4: Первый зам комитета, генерал КГБ.
3: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, растекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то, ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
2: Сегодня после рассмотрения кадровых вопросов Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и председателя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля по вопросам обороны и безопасности Беларуси. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.
1: В мире.
2: Июньская жара обернулась для экономики Великобритании ущербом в 1,5 миллиарда долларов из-за сокращения рабочего времени. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным исследования, в период сильной жары британцы в среднем работали примерно на 30 минут меньше в течение недели, начавшейся 22 июня. Наиболее заметно высокие температуры сказались на работниках, занятых физическим трудом, в том числе в строительстве и сельском хозяйстве. Более 3,5% опрошенных вовсе не выходили на работу из-за жары.
1: Новости спорта.
2: Белорусские спортсмены начали выступление на чемпионате мира по академической гребле среди молодежи до 23 лет в немецком Дуйсбурге, передает Белта. Финалисткой планетарного форума в одиночке легкого веса стала Мария Борисевич. Белоруска заняла вторую позицию в своем предварительном заезде и с общим 5-м графиком прошла в медальную гонку, которая состоится 26 июля. Соперницами Марии станут гребчихи из США, Перу, Германии, Италии и Норвегии. В этом же виде программы у парней наш Никита Корнеев отобрался в субботний полуфинал. На чемпионате Беларуси по легкой атлетике побито национальное юниорское достижение на дистанции 200 метров у мужчин, пишет Белта. В финальном забеге победу с результатом 20,73 секунды одержал Роман Антохин. Предыдущий рекорд 20,81 секунды был установлен призером мирового и континентального форумов Ю-20 Александром Линником в 2010 году. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами гроза. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие ненаглядные, наши радио-друзья, которые, возможно, даже 24/7 находятся на любимой волне, а может быть, некоторые с легкой периодичностью. Но мы всех рады слышать, видеть ваши сообщения, передавать ваши сообщения и выполнять музыкальные заявки. Да.
1: Так, ну что ж, после такой пламенной речи, я считаю, нужно сразу браться за праздники.
0: Давай.
1: Я чей-то батя, знаешь, так немножечко.
0: Так. О, так ты к холодильничку пошла?
1: Может быть, я тебе сейчас все расскажу. Вот, по крайней мере, до календаря я сейчас точно дошла. Так вот здесь виднеется первое, день дачника.
0: Прекрасно.
1: Замечательный праздник.
0: Большая армия наших радиослушателей слушают нас именно на дачах или на пути, на дачу, по пути с дачи, если силы есть, конечно.
1: Ну вот, собственно, прямо сейчас, мне кажется, мы с тобой и отметили Международный день бла-бла-бла. Да.
0: Фигня какая-то, а не праздник, честное слово.
1: Да, отличный праздник.
0: Это как-то про людей, которые льют воду, ну, я так понимаю, словесную.
1: Ну, я не знаю, может быть, про Кешу, которая написала такую же песню, помнишь?
0: А, я помню, да.
1: Да, было такое. Ну, а кто его знает? Ой, вот это, смотри, день заливаной тоски. Ну вот это, вот почему именно заливной тоски? Ну,
0: потому
1: вот,
0: что тебе надо идти к холодильничку.
1: Тогда должна была, получается, быть заедной какой-нибудь тоски.
0: Ну или... если заедать заливным, тогда заливная тоска.
1: Да, я об этом тоже подумала. Ладно, вот почему мы сидим здесь в одной эфирной студии. Что касается всего остального, мне кажется, можно и самим посмотреть. И, скорее всего, достаточно поводов и без того, что мы здесь прочитали. Наверняка день рождения у кого-то. Еще какой-нибудь замечательный праздник. Кто-то купил квартиру, кто-то машину, кто-то самокат для ребенка. Кто-то, может быть, впервые пошел на какие-нибудь курсы написания картин. А может быть, кто-то духи себе купил. В общем, все здесь прекрасные причины принимаются. В Вайбере по номеру 707-1071, в Телеграме по тому же номеру, а еще в группе Радио Витебск ВКонтакте.
0: Все рассказали, остается только начать торжественно, красиво. Песни коллектива Биви, Оу и с их фантазиями. И дай вам Бог тоже фантазий.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Друзья, продолжаем программу приветов и поздравлений. А вот и есть радостное сообщение. Кирилл поздравляет Володю с покупкой нового автомобиля. Желаю, чтобы он не ломался, как некоторые. Спасибо, Радио Витебск. Передали. Поздравили.
2: Ну, здоровья вам.
1: Не, ну это
2: ну, на
1: да.
2: всякий случай. Да, есть у нас...
1: На автомобиле ездит, это же здоровье надо, правильно?
2: Ну, просто там была приписка, как не... Ну, в общем, не важно. Вот переходим к следующему сообщению. Вот смотри, замечательное...
1: это, да.
2: Да, замечательное такое есть. Вот здесь Александр, загадочный парень из Озерцов, передает привет всему Витебску. Ну, собственно, кратко, сестра таланта, на этом все.
1: Ну, почему бы нет? Это очень хорошо, когда люди просто делятся такими маленькими какими-то радостями. Просто привет. А что, нельзя? Можно. Очень круто, очень хорошо. Вайбер, Телеграм 7071-071, наши координаты. Присылайте сообщения, и группа ВКонтакте тоже работает.
0: Музыкальный

0: реклама.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная 13,49 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Программа «При этом поздравления музыкальный агент» продолжает свою работу абсолютно бесплатно. К вопросу иногда бывает такой, а сколько стоит, а нисколько не стоит. Это спрашивала Юля, спрашивала, которая поздравляет свою двоюродную сестру Алину с защитой диплома. Алина, ты большая молодец. И поставьте, пожалуйста, песню «Минаева шоколадка».
6: Да.
7: Так, есть будет. У нас еще один замечательный привет. Да, песня будет, но прежде есть пара строчек. Для любимой жены Арины. Арина, собственно говоря, получает поздравление и заодно приветствие своего любимого мужа Владимира. Он говорит: «Скоро увидимся, возьми с собой хорошее настроение, целую».
4: Музыкальный агент.
8: Привет, это Минаева Ксюша. Ты слушаешь мою песню «Шоколадка» на радио «Витебск».
9: Я тебе кое-что сказать.

Марси. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: здесь звучит классная музыка, которая наверняка сегодня согревает тех, кто уже успел замерзнуть, прогуливаясь по улицам. Есть у нас еще и парочка слов, которые наверняка тоже кого-то улыбнут.
1: Написала нам Светлана: сегодня особенный день. Моя свекровь Тамара Ивановна отмечает юбилей. Спасибо вам за терпение, за семейные традиции, за то, что всегда поддерживаете. Пусть впереди будет много поводов для улыбок, и каждый день радует мелочами ваша Светочка.
0: Как это мило. Ну, давайте и мы порадуем Светочку.
2: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Огурцы и томаты в Беларуси включили в систему госзаказа на межсезонье. Зеленский заявил, что до осени могла бы состояться встреча представителей России, Украины и США. На острове Сицилии из-за масштабных лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Прекрасный вечер, чтобы передать привет или поздравить даже с каким-то маленьким, возможно, поводом, а может быть, большим. Программа приятного поздравления, Viber, Telegram 7071, на волне Радио Витебск, вашим услугам.
2: Так, есть у нас здесь Сергей, который, кстати, поздравляет своего друга Андрея Пончикова, коллегу по работе, с днем рождения. Удачи и везения во всем, пусть остается таким же по жизни веселым и добродушным.
1: Дмитрий написал поздравление, я сказал, не жену, маленькие какие-то поводы, а тут нормальные. Дмитрий поздравляет Сергея Федорова с покупкой квартиры. Сережка, ого, у тебя есть свой угол, пусть он станет местом силы, где все получается, собираются лучшие друзья.
2: Отлично, мы тоже поздравляем, шикарный повод. Есть у нас также еще и Любовь, которая передает привет, да, для родного и любимого внука Андрейки, желает ему приятного вечера, а также прекрасного настроя, здоровья, веселого дружеского общения и только положительных эмоций. Скучаю, твоя любящая бабуля Люба.
1: И Наталья написала всем так. А, немножечко. Там с музыкальной заявкой, поэтому через несколько минут.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Довольно солнечный вечер, без тучек, хорошая компания. Что еще нужно для приятного времяпрепровождения?
6: Ну, как минимум, парочку приветов, да?
5: Да.
6: Сейчас они организованы у нас здесь в мессенджерах, поэтому давайте-ка Ирина. Ирина здесь, она передает привет любви всей своей жизни. Сережка, люблю тебя безумно всем сердцем. Спасибо за сыночка Захара и доченьку Златку. Люблю тебя.
5: А есть поздравление. Елена написала: хочу поздравить своего дядю Николая Васильевича с днем рождения. Дядь Коля, вы из тех людей, рядом с которыми любая беда кажется не такой страшной, а любая радость вдвойне приятнее. Спасибо вам за то, что вы есть. Желаю, чтобы здоровье не подводило, настроение было всегда боевым. Ваш Леночка.
6: Так, вот есть еще и Наташенька, которая, собственно, с ней произошел немножко фальстарт, да, но теперь мы подготовились, как и полагается, и готовы зачитывать. Всем привет, всем приятного вечера, отдыха и хорошего настроения. Ну, собственно говоря, это и все. А далее следует музыкальная заявка. Мне так повезло жить этим летом и слушать музло. И это строчка из песни «Мари».
0: Музыка.

0: Агент.
1: Так, ну что ж, у нас здесь есть еще несколько минут для того, чтобы их провести вместе с вами. Давайте разбавим грусть-тоску, если вдруг такая имеется, но судя по сообщениям, все у вас отлично. Ну, в конце концов, почему должно быть иначе, если конец недели рабочий? Все наоборот, должно быть только лучше, лучше и лучше. Есть у нас здесь, кто же? А, вот Руслан, который... Руслан или, может быть, попозже Руслан?
2: Давай, Руслана.
1: Оставим, на сладенькое.
2: Давай Олю прочитай.
1: Давай, вот Оленька у нас. Оленька, передаем привет для лучшего любимого папочки и мужа Сережки Торлина. Дорогой наш, ты очень важен и необходим нам. Ждем от тебя хороших новостей и знай, что мы вместе справимся со всеми трудностями, которые нам приготовила судьба. Твоя семья, сыночки и Олька.
2: Руслан написал: своих любимых девочек Таню и Софию поздравляю с поездкой на дачу. Сейчас как работнем. И давайте под вашу работнем как раз таки поставим от Зиверт газ.
0: Музыкальный агент.
3: Все мы изначально

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Музыкальный агент.
1: Ой, слушай, ну вечер прям как-то очень радует, да? Когда весь день туда-сюда тучка пришла, не ушла, и тут вот такое вот. Почему нельзя, чтобы лето и вечера всегда были какие-то красивые, с закатами? Когда человечество найдет вот этот способ управлять погодой, но только так, чтобы всем было хорошо?
2: Ну, возможно, оно уже нашло, просто мы об этом не знаем. Ну, ты же понимаешь, всякое бывает. Мир большой. Мир большой, а мы в нем достаточно маленькие. Но что касается погоды, слушай, иногда напоминает настроение, у нее действительно какие-то такие абьюзивные отношения. Вот это прокатил тебя с утра на вот этих вот качелях, туч, гроз, а к вечеру такая на-на-на-на-на-на, уже солнце, уже на тебе, ну, в худшем случае, какой-нибудь там дождик грибной. Хотя со всех сторон классно, если честно. Потому что ты как будто бы такой, заказывал дождь, ну вот тебе дождь. Заказывал солнце, ну вот тебе солнце. Просто все ты заказывал в разные дни, а оно случилось в один.
1: Это без сюрприза, конечно, неинтересно жить. Вот ты сказал заказывал, я же рассказывал историю. Помнишь, как мужчина в придорожном кафе заказал одно блюдо, а ему принесли другое. Он хотел что-то сказать девушке. Ну, сказал девушке, вы знаете, я же заказывал вот это. А ему сказали, муж, ну, так многозначительно сверху вниз посмотрела на него дама с короной такой белой сверху и под носом. Я сказала, мужчина, ешьте, это тоже очень вкусно.
2: Он съел и был доволен?
1: А куда бы он делся?
2: Ты думаешь, его бы не выпустили, пока бы он не доел до последней крошки?
1: Не знаю. Но...
2: Может, это какое-то интересное кафе, слушай. Тут прям даже заинтриговано. Может, это концепция такая? Ну, ладно.
1: Я даже загорелась желанием в такой кафе
2: прогуляться.
1: Ну, а наше музыкальное кафе на этом, друзья, закрывается. Пожелаем всем прекрасного вечера. И вот есть сообщение от Ольги, нашей радиослушательницы. Дорогие наши Александр и Настя, всегда очень рада вас слышать. Прям бальзам на душу. Видишь, бальзам с тобой. Да. Можно, как при Алане Чумаке, ставить возле радиоприемника баночки с мазями, кремами, водичкой.
2: Заряжать будем?
1: Да.
2: Ну,
1: да.
2: Ты какой предприниматель.
1: Так, ну, бесплатно. О каких деньгах может идти речь? Так вот, дальше продолжает Ольга. Поздравьте нас, пожалуйста, с этой потрясающей возможностью. Поздравляем. Поздравь.
2: Да, поздравляем, конечно.
1: А на десерт, если получится, пожалуйста, Криса Ри. Вот прям не могло не получиться, я вам хочу сказать, Ольга.
2: Мы тут не про диеты, поэтому все десерты в такое время прям обязательно выдаем всем желающим. Ну и коль вы изъявили желание, давайте действительно послушаем эту классную музыкальную композицию в финале, я даже не побоюсь этого слова, вечера. Друзья, в финале вечера четверга, а завтра уже пятница.
1: И в пятницу, конечно же, с вами будет хорошая компания. Правда, Анастасию мы отправляем в командировку на один молодежный фестиваль. Вот, надеемся, что она будет с нами держать связь и
2: будет
1: нас радовать.
2: Отчетами. Буду радовать вас отчетами в Инстаграме. Поэтому, друзья, следите за нашими социальными сетями.
1: Да. И все. И все. С вами была Анастасия Дроздова.
2: И Александр Дозенко.
1: Пока.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ об изменении указа президента Республики Беларусь по вопросам поставки плодовощной продукции для республиканских государственных нужд, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предусматривает включение в перечень плодовощной продукции, закладываемые в рамках госзаказа, огурцов среднеплодных и длинноплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей томатов. Межсезонный период на томаты установлен с 1 ноября по 30 апреля включительно, а на огурцы с 1 ноября по 31 марта. Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодоовощной продукции в межсезонный период.
0: Политика.
2: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте, сообщили в пресс-службе МИД. Временному поверенному было сообщено, что пребывающим в Польше лицом, осужденным в Беларуси по целому ряду статей Уголовного кодекса, которое было недавно лишено польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране, готовится террористический акт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети, проживающие в Польше, активистки, имеющие белорусское гражданство и соображение мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше, рассказали в ведомстве.
0: В мире.
2: Владимир Зеленский заявил, что встреча представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта может состояться до осени, передает «Спутник Беларусь». Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию. Безусловно, надо все это делать до осени, цитирует Зеленского «Укринформ». По его словам, у американской стороны есть несколько планов по окончанию конфликта в Украине. Страны НАТО намерены модернизировать свою топливную инфраструктуру. Создана она была еще в годы Холодной войны. Заложенный бюджет, рассчитанный только до 2031 года, включает 27 миллиардов евро. Проект позиционируется как крупнейший, один из самых дорогих в истории Североатлантического альянса. Однако, как подчеркивает издание «Политика», реализовать амбициозные планы в ближайшем времени невозможно. На модернизацию топливной инфраструктуры военного блока потребуется около 30 лет. Итальянский остров Сицилия переживает разрушительную волну лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и сильным ветром. Об этом сообщает Билд со ссылкой на местные СМИ. Пламя выжгло сотни гектаров земли и продолжает распространяться. На острове из-за масштабных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Сотни жителей пришлось эвакуировать. К тушению пожаров привлечены пожарные, силы гражданской обороны, а также авиация. Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Убыл гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
1: Привет, Витебск. Это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Белоруссия и Тверская область договорились интенсифицировать сотрудничество. Новый порядок контроля международных автомобильных перевозок начнет действовать в Беларуси с 25 июля. В портал о туризме на заповедных территориях запустят в нашей стране. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на Радио «Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь и Тверская область имеют огромный нереализованный потенциал в сотрудничестве. Стороны договорились его интенсифицировать. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Юрий Селиверстов по итогам поездки белорусской делегации в Тверскую область, передает Белта. Мы посетили предприятие, которое специализируется в том числе на производстве систем кондиционирования для разных видов транспорта. Элементы сделаны здесь, системы установлены на автобусе МАЗ, который проходит испытания в Твери. Мы в чистом виде не делаем такие системы сами, поэтому необходима кооперация, привел он один из примеров. По словам Юрия Селиверстова, обсуждаемые проекты войдут в дорожную карту по развитию сотрудничества Беларуси и Тверской области, которую планируется подписать осенью в Минске на выставке «Иннопром». В Беларуси с 25 июля начнет действовать новый порядок контроля международных автомобильных перевозок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Документ подготовлен в развитии указа президента от 22 января 2026 года о совершенствовании деятельности таможенных органов. В соответствии с указом таможенные органы наделены дополнительной функцией контроля за выполнением международных автомобильных перевозок в ведомственных пунктах таможенного оформления. Порядок проведения такого контроля определяется правительством. Специализированный веб-портал о туризме на заповедных территориях запустят в Беларуси. Об этом сообщила во время пресс-тура для белорусских СМИ в Березинский биосферный заповедник завсектором информационно-идеологической работы и цифровизации Управления делами президента Ружена Новицкая, сообщает Белта. По материалам источника, 2 года специалисты работали над созданием онлайн-ресурса. Как уточняется, он будет включать интерактивную карту с подробным описанием локаций. Старт проекта планируется уже в ближайшее время. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9,14. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9,14. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9,14. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио нашего города.
1: Feeling my way through the darkness.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Всем привет, это группа «Добро». У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Ну вот и все, мы оказались за чертой середины лета. Так себе новости для начала программы, но зато они однозначно замотивируют тех, кто слегка потерялся в днях и считает, что впереди еще очень много теплых вечеров. Так вот, друзья, пора собраться и, наконец, воплотить в жизнь что-то, на что, как обычно, не хватает времени. Больше ничего говорить не буду, иначе у нас не хватит эфира, чтобы заняться самым главным – распределением селеб в хит-параде.
4: Те, кто не понял, это мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, на волне номер один в регионе. Как бы ни проходило ваше лето, на этой неделе оно музыкальное и фестивальнее. Предлагаем и нам устроить фестиваль из двадцатки лучших мировых хитов.
2: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. BTS Swim.
4: Второе место. Медуза и Хенри Камомайла. Don't Wanna Go Home.
3: Первая строчка «By India, Cho и Mod, Shade».

0: Великолепная тройка во всей красе продемонстрировала здесь таланты. Их оценили настолько, что хватило возглавить чарт. Но это было в прошлый раз, а сегодня мы подготовили для тебя новую музыкальную историю.
1: Новая история открывается не очень новым треком Brooks XTN. Ее Pay to Exist, между прочим, с нами 18 недель, а это 4,5 месяца. Ух, как время летит. Ну и неудивительно, что дамочка на 20-м месте.
2: 20-е место.
3: I am paid to exist.

0: Судя по показателям, Дафф и Тимс от танцев под дождем мы уже немного устали, поэтому Rain Dance отправляется на 19-ю строчку, а мы в какое-нибудь теплое и комфортное место.
1: Плюс 2 за 7 дней, таков показатель трека Hollow и исполнителя Эбен. Но знаете, я хочу утешить фанатов. Даже если вдруг что произойдет с треком, мало ли вылет или еще один обвал, у сонграйтера есть новиночка для нас, так что спокойно, все под контролем.
2: 18 место.

0: А у нас тут летняя новиночка подъехала. Периодически звучала эта песня в эфире, а теперь будет звучать еще чаще, ведь Джонни и Федук попали в топ-20 с песней «Лето».
1: Лето — это хорошо, тепло и беззаботно на душе в любом возрасте. Но у нас здесь все же имеются некоторые нюансы. Примета хит-парада гласит, если видишь, как верхняя часть топ-5 становится нижней, жди вылетов и новинок. Так диджей Тиеста и Брианна Грейс с -2 для трека «Beautiful Places» лишь навевает нервишек нам и остальным.
2: 16 место.

0: дирекции Фейслис продержались 3,5 месяца, прежде чем слегка тебе приелись. Что? Откуда вдруг такие выводы? Все очевидно. -4 балла напротив трека New Religion, тому доказательство.
1: Вау, только вторая неделя, а уже заработали достижения. Знаете, о ком я? О дерзких новичках предыдущей семидневки. Видимо, вам настолько зашла работа, что вы решили нехило подбросить новинку Moving to the Sun поближе к верхней десятке. А Хугель, Измаил Энджел и Ультранейт только и рады своим +5.
2: Прорыв недели. 14-е место.

0: 20.
1: Пролетела часть хит-парада, и кто-то конкретно пролетел несколько пролетов хитмейкерской лестницы, чтобы оказаться на 13 месте с табличкой «Обвал». Чтобы такого не происходило, не забывай голосовать за артистов на сайте radiovitebsk.by. На этой неделе уже ничего не исправить, а результаты следующие в твоих руках. Как в моих сейчас имена музыкантов Кунгс и Теофилус Лондон минусанули 5 позиций и исполняют «Galaxy», покинув верхнюю десятку.
0: «Обвал недели».

0: Участника саунда вносит равноценный вклад. Russian Rauf, Alejandro и Wizkid выполняют программу «Минимум».
1: Взялись за дело и поклонники сингла «Broken Strings». Алану Уолкеру, Изабелле Мелькман и Кейтрин О'Райн набросали лайков.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Как быстро и беспощадно мы с тобой расправились с первой частью двадцатки. Вроде только начали, а уже нижняя часть подошла к финалу. Ну ладно, конечно, у нас для тебя есть предложение, как увеличить наслаждение перехода от низов к вершинам. Ну а пока вспомним десятку, которая на 7 дней своих мест не изменит.
2: 20-я точка. Brooks XTN. Pay to exist.
1: Девятнадцатое место. Duff и Teams. Rain Dance.

0: 16 строчка, диджей Тиесто, Бриана Грейвса, Beautiful Places.
1: Место. Бебе Рекса и Faceless New Religion.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Запускаю обратный отчет до финала первого часа хит-парада на «Радио Витебск». До него остается минут 10. Проведем их вместе, ведь сонграйтеры верхней десятки уже рвутся в бой. Правда, на этом ринге есть не только серьезные соперники, но и риск оказаться в нокауте раньше времени. О том, кто на этой неделе опустил перчатки, расскажет Влад.
0: ТОП-20. Выли.
3: Чудо не произошло. И все же этот парень умеет проигрывать более свежим новинкам чарта. Bruno Mars и его I Just Made сегодня покидают борьбу за топ-1 рейтинга волны. Но покидает не с пустыми руками. Как минимум 3 раза артист брал золото волны номер 1 в регионе.
0: ТОП-20. Вылет.

0: нормально. И, кстати, о полетах. Иногда в чарте происходят настолько крутые виражи, что голова идет кругом и хочется отдохнуть от всего этого. Как раз и рубрика, располагающая у нас, имеется. Флэшбэк.
1: Флэшбэк.
2: Вот мы и снова встретились, и впереди важная миссия. Врываемся в краткий экскурс по музыкальной истории. Флэшбэк в эфире. В первой очереди на поезд в 2005 год Black Eyed Peas с треком Don't Funk With My Heart. Ребята знатно тогда повеселились на съемках и повеселили нас. А вот Шакира скорее обольстила всех мужчин. На этот раз окончательно. «La Tortuna» была вторым синглом с высокими показателями в карьере певицы. Также стала и вторым в нашем чарте, а на первой строчке оказался Скутер и его «Suavemente». Июль дает о себе знать, а волна радио Витебск дает музыку.
1: Флэшбэк.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Считай минуты до завершения этого музыкального. Не то чтобы мы торопимся, просто согласись, верхняя десятка чартов всегда проходит активнее. Так что давай уже ставить точку в этом спиче и пойдем слушать русские хиты. Именно ими мы и закроем 60-минутку. Пока отправляем тебе на суд Ваню Дмитриенко и его работу «Недоступно». Все-таки как страдает парень по пока еще несовершеннолетней Ане Пересильд. А от следующей певицы нам слегка сведет олдскулы. Вика Дайнеко все еще выпускает новинки под названием «Нормально», рассмотрим ее пристальней. В ней чувствуется вайб нулевых.
2: Так, сейчас определенная аудитория прочувствует вайб не только определенных лет, но и определенной артистки. Аня Седокова, ну как, помните такую? Бывали времена, мальчишки коллекционировали ее постеры и журналы с ее участием, а девчонки вдохновлялись этой дивой и повторяли макияж солистки группы «Виагра». Спустя годы вроде ничего не изменилось, кроме формата Ани. Теперь она соло и радует нас треком «Голая».
0: ТОП-20.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Самый хитовый сегмент нашего эфира продолжает свою работу. Надо сказать, очень активную. Ведь здесь все предели. Селебы бегают, а мы подсчитываем голоса и держим тебя в курсе происходящего. Не только в горячем списке, но и в других мировых чартах. Топ Шазам Глобал открывает час.
3: Сегодня тройка очень интересная. Первыми в бой вступают The Chemical Brothers и Q-Tip с треком Go. Далее по списку Джон Саммит и Деавульт и Джулия Чардж. Shades of Blue. Трек кайфовый и явно понравится. Ну и в финале послушаем Мартина Гаррикса и Эда Ширана с треком Repeat It.
0: Топ

0: десятка.
1: Теперь начнется настоящее веселье. После короткого отдыха, наконец, приступаем к оглашению результатов твоего голосования. На 10-м месте сегодня оказались Аля Фарбен и Рене Миллер. Композиция «Body Talk» сумела закрепиться на 10-й строчке. Однозначно суперский показатель для тех, кто в деле уже не первую неделю.
0: Прорыв недели. 10-е место.

0: опять расслабляющий. Вайбовый саунд на этой неделе явно не зашел слушателям. А то город и область гуляет, славянка как-никак. Но все же здесь более движовые темы. Поэтому неудивительно, что вы не досыпали голосов The Second Voice и его треку Let Me Be. Зато после фестиваля как бы не на первое место сразу поднялся.
1: Дает жару и Хюгель вместе с Олта. Их ямайские мотивы продолжают покорять сердца во всех смыслах. А трек продолжает подниматься в саунд-вершине.
2: Восьмое место.

0: И я рад за этот дуэт. Вот все у них получается как надо. И саунд приятный, и сами имена, между прочим, говорящие. Так и набирают по пару плюсовых позиций Келвин Харрис и Джей-Зи своему хиту Satisfy. Но достоин ли этот хит топ-1?
1: Такими вопросами в хит-параде задается каждый попавший в него музыкант. Но, к сожалению, не все получают заветный золотой кубок. Давай поговорим о тех, кто оказался недалеко от цели. Боб Синклер и Кайза со вместкой «I Can't Wait» на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Бывает и такое. 7 дней пролетели или же наоборот для кого-то тянулись самым длительным образом, а изменений ноль. Вот таких ноль изменений в прямом смысле получает себе и Алекс Уоррен. Его Fever Dream и не теряет, и не плюсует. Пятую строчку отстоял за собой.
1: Несмотря на то, что сайт radiobitebsk.by подвергся наплыву фанатов кей-попа, BTS все же потеряли одну строчку. Ну, говорим же, вода пока не наша тема.
2: Четвертое место.

0: Ну какая красивая птица этот ваш феникс. Вот прям как пернатые и воспаряют маршмеллоу и Португал The Man. Парни на уверенном шагают к медалям. Бронза уже в кармане. Осталось еще два цвета собрать.
1: На серебряной ступени Бай Индия, Хчо и Мот. Да ладно. Мы уже начали опасаться, что под Шаде будем танцевать до конца лета. А нет. Все же нашелся кто-то, кому удалось сместить этот хит. Уже не терпится узнать его или их имена. А пока насладимся песней, звучащей сегодня на второй строчке.
2: Второе место.

0: 20.
1: Хотелось бы растянуть удовольствие, но чарт уже готов к финальному рывку. Не забывай про голосование. Данные о музыкантах обновятся уже завтра утром. Ну а в списке вечерних дел остался еще один пункт. Обзор верхней десятки.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Алле Фарбен, Рене Миллер, «Бодиток».

0: Седьмое место. Кэлвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy.
1: Шестая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Пятое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Четвертая строчка. BTS, Swim.
0: Третье место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто претендует на попадание в топовую двадцатку, давайте разбираться. Первый у нас Jonas Blue с треком Girl. Интересная танцевалка для ушей. Далее Madonna и Martin Garrix. Забабахали трек Bizarre. Ну и на финал The Baza и The Baza с треком Magnetic. Давайте слушать все.
0: Топ 20. Претендент.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Уже видна белая лента впереди, а значит, наш звездно-музыкальный заезд практически окончен. Кто же сегодня станет его триумфатором? Давайте узнаем.
3: Наконец-то они это сделали. Медуза и Генри Камомайло с треком «Don't Wanna Go Home». Вносим золото и венок победителя. Ну и, кстати, нравятся мне слова «Go Home». Поэтому мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, «Go» отсюда. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск 24/7.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск.

ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.